слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

уже утро, и в зале стало пусто. Тебе немного грустно и холодно уже. Не надо, не грусти, достань любимую пластинку и скажи себе тихо-тихо, что ты супер-диджей.

0: Реклама.
1: Проверьте здоровье в Helix и Helix Light. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
5: ООО РВВ. ОГРН 123-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
6: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 127-27-46-29.
7: Город Москва. 18+. Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
8: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
7: Николай Басков.
9: Натуральный блондин. На всю страну такой один.
8: Александр Иванов и группа «Ронда».
10: Боже, какой пустяк. Делать хоть раз что-нибудь не так.
7: Владимир Пресняков.
11: Все нормально, у хулигана ничего не надо. Не с тобою рядом.
7: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
8: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: У девушек в животе бабочки, и они требуют любви. У женщин же в животе моль, и она требует шубу.
0: Это радио «Дача».

0: Радио Дача.
1: Реклама. Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Реклама. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 121-24-76-29.
1: Город Москва. 18+. Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
2: ООО РВВ. ОГРН 123-770-047-19-19-142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Проверьте здоровье в Helix и Helix Light. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное – клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
6: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
7: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
6: Ольга Зарубина.

0: Субординация. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+.
2: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочки 2023, звездочка 2023, и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом. Без химии он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности «Секрет императора» полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
0: Стас Михайлов.

0: Реклама.
1: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
2: ООО РВВ, ОГРН 124-770-047-19-19, 142-181, Московская область, городской округ Подольск, деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
3: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
2: УГРН 127-27-76-29. Город Москва, 18+.
4: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
5: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
4: Григорий Лепс.
6: Самый лучший день заходил вчера.
5: Полина Гагарина.
4: Корни. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
5: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
7: Категория 12+.
8: Руки словно чужие, пальцы скованы, дрожат. Застегнуть пуговицу, завязать шнурки, подержать кружку – все требует невероятных усилий. Это не просто неудобство, это потеря независимости. Все объяснимо. Суставы рук каждый день выдерживают колоссальную нагрузку. С годами суставы теряют влагу, хрящевая ткань истончается, а синовиальная жидкость перестает выполнять свою защитную функцию. Попробуйте Арсил Артра. Сейчас его можно получить абсолютно бесплатно. Звоните звездочка 2023. И узнаете, как это сделать. Звездочка 2023. В составе Арсил Артра ценнейший тюленьи жир, который содержит сквален и 24 вида полиненасыщенных жирных кислот, включая известные омега-3, 5, 6, 7, 9. Это незаменимый источник питания для суставов, хрящей, связок и суставной сумки. Они участвуют в процессе укрепления плотности костной ткани, поддержании эластичности и гибкости суставов и хрящей, в обновлении синовиальной жидкости. Арсил Артра – это забота о ваших руках, чтобы каждый пальчик как можно дольше сохранял ловкость. Пусть каждое движение дается легко. Получите Арсил Артра бесплатно. Звоните звездочка 2023. Наслаждайтесь жизнью. Звонки по России бесплатные. Звездочка 2023. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО Международный центр здоровья, город Москва, Петровско-Разумовский, проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. УГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Если поставить женщину перед выбором муж или шоколадка, то лучше не рисковать отношениями.
0: Это радио «Дача».

0: Радио Дача.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня временами дождь и до 30 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадки сохранятся ночью до 20 градусов и днем до 24. Хорошо там, где есть радиодача.
0: Радиодача.

0: Реклама.
1: А в каком магазине можно купить все для школы?
2: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
3: У Максимату, Москва, улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-4443. ИНН 770-329-54-63.
4: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН
5: 121-27-76-29. Город Москва. 18+.
6: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
7: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
8: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
9: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
11: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звезды 2023, звездочка 2023, и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом, без химии. Он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, дорогое радио «Дача». Меня зовут Зинова Ольга. Я звоню из города Уфы. Всех слушателей счастья, здоровья, чтобы все мечты сбывались. И заказываю песню «Винтаж». А вам, радио «Дача», большое спасибо.

0: Радио Дача.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня временами дождь до 30 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадки сохранятся, ночью до 20 градусов и днем до 24. Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама.
2: ТЗСК. Держим цены на окна до конца августа. 277-515.
0: «Радио Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: Радио Дача.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня временами дождь до 30 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадки сохранятся ночью до 20 градусов и днем до 24. Хорошо там, где есть радиодача.
0: Радиодача.

0: Мечту реальностью вместе с кроссоверами Хавейл. Только до конца месяца новые автомобили от 1 миллиона 899 тысяч рублей. Корс Групп. Зерновая 17.
1: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
2: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
3: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
4: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
5: «Мясной гурман».
6: Вы спрашиваете, можно ли пить воду без кипячения? Мы отвечаем «да», если это природная вода «Калужская акватория». Мы добываем воду из артезианской скважины и в тот же день доставляем ее в киоски по всему городу. «Калужская акватория». Артезианская вода в вашем дворе.
7: Август. Время большой выгоды в ГАК «Калуга». Получите до 700 тысяч рублей выгоды на автомобили ГАК. Да-да, вы не ослышались, выгода 700 тысяч рублей на комфортные и технологичные автомобили. Не упустите редкое предложение, записывайтесь на тест-драйв. Подробности в ГАК «Калуга», Тульское шоссе 4.
8: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Дачные объявления. Каждое утро на радио «Дача» гороскоп.
1: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.
0: По будням в 6.30 и 8.30. По выходным в 8.30 по московскому времени. Слушайте астрологические советы на радио «Дача». Реклама.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
5: УГРН 127-27-14-79. Город Москва, 18+.
6: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
0: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
1: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Михаил Шуфутинский.

0: Киркоров. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Удача». Меня зовут Виктория, я звоню вам из Воронежа. Хочу передать привет Алфутову Владимиру, пожелать ему счастья, здоровья. И ставлю для него песню Анжелики Агурбаш. Спасибо, радио «Удача».

0: Калуге 8 часов утра. С вами Радио Дача. Радио Дача. Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Новости.
1: Это новости на радио «Дача», в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. В Казахстане задумались о введении въездных сборов для туристов. Иностранцев могут обязать оформлять электронное разрешение на въезд в страну с оплатой туристического взноса. Россияне стали лучшими в мире по плаванию в ледяной воде. На Кубке мира, который проходит в Аргентине, победы были одержаны на дистанциях 25 метров баттерфляем у мужчин и женщин, 100 метров вольным стилем и 200 метров брасом. Калужан приглашают на бесплатные консультации юристов. Дни правовой помощи в областном центре устраивает региональный аппарат уполномоченного по правам человека. За помощью можно будет обратиться в период с 10 утра до часу пополудни 14 августа. Мобильный пункт правозащитников откроется на площадке перед зданием Горуправы. Официальный курс доллара составляет 80 рублей 93 копейки, единая европейская валюта 93 рубля 19 копеек. Сегодня в Калуге плюс 30, в ночные часы до 20 тепла, субботним днем малооблачные до плюс 24. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Сергей Кузнецов. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
0: Спонсор выпуска.
2: Спонсор выпуска – клиника «Астро» в Калуге. Косметология «Астро» – это интеллектуальный контроль старения. Новая клиника в Калуге на Суворова 154А. Омоложение лица с умными технологиями. Тренды года. 3D-РФ-лифтинг. Экзосомальная терапия. Омоложение на основе полинуклеотидов. Запись по телефону 22 20 60. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. ИП Положенцева ЯВ.
0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет. Премьера на радио «Дача».

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Live Arena.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участники музыкального праздника.

0: знаю, как для вас, для меня ожидание одно из самых мучительных, что может быть, особенно если речь идет о выходных. Это такое дело. Но я поздравляю всех работящих, всех, кто трудится 5-2. Уже пятница, и совсем чуть-чуть осталось до отдыха. Протянуть поможем непременно здесь, на Радио Дача, благодаря самым лучшим хитам от ваших любимых отечественных исполнителей из ближайших музыкальных перспектив: Дима Билан, Леонид Агутин, Николай Басков, а также услышим, что на этот день нам сулят звезды.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня временами дождь до 30 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадки сохранятся, ночью до 20 градусов и днем до 24. Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама.
2: Сеть магазинов «Спутник» знает, что покупки с выгодой всегда приятнее.
3: Пикша неразделанная с головой, 1 килограмм, 169,90. Акция действует с 1 по 14 августа. Цены действительные при наличии товара в магазине. Приятных вам покупок.
4: ТЗСК. Держим цены на окна до конца августа. 277-515.
5: Клиника «Остро» открывает двери нового филиала. Прямо в центре Калуги на улице Суворова, 154А. Уже открыт прием у опытных нейрохирургов и неврологов. Обновленное отделение косметологии и эстетических услуг. Запишитесь на консультацию по телефону 22 20 60. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Следите за новостями клиники в социальных сетях и на официальном сайте.
6: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Гороскоп на Радио Дача.
1: Сегодня пятница, 7 августа, и в этот день близнецы, львы, а также весы окажутся в центре внимания. Возможны хорошие новости, неожиданные приглашения или удачные совпадения. День благоприятен для любых встреч и переговоров. Тельцы, скорпионы и водолеи смогут, наконец, позволить себе немного расслабиться. Не стоит испытывать чувство вины за отдых. Именно сейчас он поможет восстановить силы. Овны, девы и стрельцы рискуют взяться сразу за несколько дел. Постарайтесь завершить хотя бы одно из них полностью, прежде чем переключаться на следующее. Такой подход окажется гораздо продуктивнее. Раки, рыбы и козероги могут получить приятную новость, связанную с близкими людьми. Вечер хорошо подходит для семейных встреч и спокойных разговоров.
0: Спонсор программы АО «Валта Пэт Продактс». Лето, дача, свежий воздух. Самое время для простых и правильных решений. Для себя мы выбираем натуральное, для своих котов тоже. Корм «Ферма кота Федора» создан для тех, кто знает толк в еде. Сбалансированный рацион, много мяса, витамины и минералы. Без ГМО и искусственных добавок. Все честно, все по-домашнему. Кот Федор рекомендует. Спрашивайте в магазинах вашего города. Гороскоп на Радио Дача. Каждое утро. Не пропустите.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Чтобы получить от работы удовольствие, поручите ее выполнить кому-нибудь другому.
0: Это «Радио Дача».

0: Имеется странное наблюдение. Почему-то только мальчишек с детства учат тому, что нужно держать слово и выполнять обещания. Согласитесь, странное распределение положительных человеческих качеств между полами. Я желаю быть всем 100% хорошими людьми, особенно в эту пятницу и тем более вечером. Совсем немного осталось потрудиться и отправимся на выходные, конечно же, под соответствующее музыкальное сопровождение здесь, в эфире «Радио Дача». Далеко не убегайте, обязательно продолжатся ваши любимые хиты от самых лучших отечественных исполнителей.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня временами дождь до 30 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадки сохранятся ночью до 20 градусов и днем до 24. Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: предложение, записывайтесь на тест-драйв. Подробности в ГАК «Калуга», Тульское шоссе 4.
1: Альпийские, баварские, французские.
2: Сережа, что ты делаешь?
1: Путешествую.
2: С открытым ртом и причмокивая?
1: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
3: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
4: Мясной гурман.
5: Говорят, современные технологии почти достигли идеала. Говорят, уровень комфорта может превзойти любые ожидания. Говорят, лучшее – это то, о чем мечтают. Сделайте мечту реальностью вместе с кроссоверами Havail. Только до конца месяца новые автомобили от 1 899 тысяч рублей. Corse Group. Зерновая 17.
6: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
7: Виталан. Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. Виталан. Строим будущее сегодня. Телефон 540615.
8: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
9: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
10: Зонт «Доплер» – ваш надежный щит от дождя и сюрпризов погоды. Качество, проверенное временем, и стиль, который заметят. Сделайте свой отдых комфортным. Выбирайте «Доплер». Магазин «Экспедиция», ТК 21 век, первый этаж.
11: Вы спрашиваете, можно ли пить воду без кипячения? Мы отвечаем «да», если это природная вода «Калужская акватория». Мы добываем воду из артезианской скважины и в тот же день доставляем ее в киоски по всему городу. «Калужская акватория». Артезианская вода в вашем дворе.
12: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.
13: Весна там, где есть...

0: призом. Всероссийская акция на радио «Дача».
1: Доброе утро, друзья! Завершается 9-я неделя подведения итогов акции «Лето с сюрпризом», где мы меняем ваши солнечные снимки на шикарные призы для удачного отдыха. Сегодня у нас будет образовательный выпуск акции «Лето с сюрпризом». Сегодня передо мной фотографию, которую нам прислала преподаватель КубГУ. Ее зовут Анна. Она из Краснодара. Анна, доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Вы на фотографии изображены вместе со своими студентами, и вы находитесь в походе у какого-то величественного, очень красивого водопада. Расскажите, куда ходили, чего делали, какая ваша основная цель была этого похода?
2: Да, абсолютно верно. На снимке мы с нашими студентами стоим напротив водопада университетский. Вообще наши студенты выезжают на полевую практику, и один из выходов, он не столько посвящен изучению разнообразия флоры нашего края, сколько посвящен тому, чтобы ребята посмотрели и насладились красотами этого водопада.
1: Угу.
2: От нашей биологической станции до него идти порядка 7 километров в одну сторону.
1: Это вы пешком все преодолевали?
2: Конечно, безусловно. Поэтому в данный поход идут только самые стойкие ребята.
1: Ну их много, вот. Как-то много студентов у вас стойких. Видимо, вы очень хороший преподаватель, что к вам все тянутся так.
2: Да, я их мотивировала, причем девочки даже успели накрутить волосы для красивых снимков на водопаде.
1: Да-да, вижу на фотографии. А какой была мотивация? Зачет какой-то?
2: Нет, конечно. Мотивация была, так как я сама очень люблю это место, то и своим студентам рассказывала, что там безумно красиво, и вообще по факультету ходит легенда о нем, что он очень красивый и так далее, поэтому многие ребята, конечно, с удовольствием идут.
1: Ой, завидую я им, конечно. Анна, вам за то, что вы такую образовательную работу проводите, не просто в стенах альма-матер даете знания своим студентам, а еще вот такие выволы устраиваете, где воочию видите разнообразие биосферы Краснодарского края. Хотим вручить вам от команды «Радиодача» классный приз. В Краснодар вам отправляем сумку «Термос». И вы проходите в финал нашей акции под номером 43. В финале мы разыграем два главных приза. Два слушателя «Радиодача» отправятся в парные круизы на морском лайнере «Астория Гранде» из Сочи
2: здорово.
1: В Турцию. Да, я вас поздравляю.
2: Спасибо большое. Я случайно услышала об этом конкурсе и решила принять участие. Работая на своем приусадебном участке, слушая «Радиодачу», да, я услышала о конкурсе и подумала, а почему бы и нет?
1: Видите, друзья, повезти может каждому. Даже если вы сомневаетесь в том, что мы позвоним именно вам, скорее всего, именно вам мы и позвоним. Заполняйте анкеты на сайте radiodacha.ru, регистрируйте свое летнее фото и ждите звонка от команды «Радиодача». Следующего победителя назовем в понедельник утром. Всем хорошего дня.
0: Лето с сюрпризом на «Радиодача». Дачные объявления. Танцев много не бывает.
3: 3 часа подряд в эфире «Радио Дача». Только диско-хиты.
0: Только диско-дача.
3: Собирайте друзей и танцуйте вместе с нами.
0: Каждую пятницу и субботу с 8 часов вечера по московскому времени.
3: Заряжайтесь позитивом.
0: Включайте «Радио Дача». Реклама.
4: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
5: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
6: ООО РВВ, ОГРН 123-770-047-19-19, 142-181, Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
7: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. 3 режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
10: УГРН 121-27-4-76-29. Город Москва, 18+.
11: Проверьте здоровье в Helix и Helix Lite. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
12: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
13: ООО «Т-Моб». Цена действительно при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
14: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. Успейте приобрести под выгодным условием. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Билек Турция. Отель Титаник Делюкс. Гольф Билек. Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский. Михаил Бу. Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре.
15: Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: квартиру сниму на Суточно.ру.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
3: Здравствуйте, я Василий Чесноков. Звоню из Самарской области, из деревни. Хочу передать своим друзьям привет. Их зовут Андрей и Коля. И, пожалуйста, поставьте песню Добрынина. Спасибо, радио «Дача». Пришел.

0: Руслимо на суточно ро. 6+.
1: В Москве 9 часов утра. С вами Радио Дача.

0: Новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Президент Владимир Путин подписал закон, обязывающий банки и микрофинансовые организации информировать россиян о подписании от их имени кредитных договоров. Согласно ему, кредиторам необходимо будет передавать в бюро кредитных историй сведения о подписании заемщикам индивидуальных условий договора. После их получения бюро должно направить гражданину уведомление через портал госуслуг в течение 15 минут. В сообщении будут указаны индивидуальные условия договора, процентная ставка, сумма займа и срок возврата. Уточняется, закон должен вступить в силу в октябре будущего года. Он призван усилить защиту россиян от мошенников и повысить контроль за расходованием средств. Уроки в школах будут временно приостанавливать, если из-за гриппа, ОРВИ или коронавируса отсутствуют 20 и более процентов учащихся. Это следует из постановления главы Роспотребнадзора. В нем уточняется, что региональным органам образования рекомендуется вводить противоэпидемические меры в период роста заболеваемости, включая отмену массовых мероприятий и временное прекращение занятий. Кроме того, ведомстве посоветовали проводить вакцинацию сотрудников образовательных учреждений от гриппа и обучать их мерам профилактики инфекций. Россиян предупредили о новом пике активности клещей. Он ожидается в конце этого, начале будущего месяца, сообщили в Роспотребнадзоре. Там призвали сограждан соблюдать меры личной профилактики и рекомендовали при укусе клеща обработать это место антисептиком и как можно быстрее обратиться в медицинское учреждение. В ведомстве добавили, с начала сезона активности клещей в медзаведения обратились более 420 тысяч россиян, что почти на 7,5% ниже среднего многолетнего уровня. Наибольшее количество жалоб зафиксировано в Республике Алтай, Костромской, Кировской, Томской, Вологодской и Кемеровской областях. Это все новости к данной минуте.
0: Прямо сейчас.

0: Да уж, иногда просто необходимо, чтобы кто-то со стороны указал на то, к чему ты уже привык и перестал ценить. Не забывайте про своих близких, дорогих сердцу людей, как раз для того, чтобы вы могли с ними связаться. Существует рубрика «Удачный момент» в финале каждого часа здесь на Радио Удача. Принимаем ваши приветы, поздравления и музыкальные заявки. Звонить можно по номеру в Москве 8495-995-2555.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня временами дождь и до 30 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадки сохранятся ночью до 20 градусов и днем до 24. Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама. Сеть магазинов «Спутник» знает, что покупки с выгодой всегда приятнее. Колбаса молочная «Дугушка», торговая марка «Стародворье», 1 килограмм, 299,90. Акция действует с 1 по 14 августа. Цены действительны при наличии товара в магазине. Приятных вам покупок.
2: ТЗСК. Держим цены на окна до конца августа. 277-515.
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: каждый день на радио «Дача».
1: На календаре 7 августа, пятница, и сегодня отмечается День оратора, который посвящен одноименному искусству и всем, кто виртуозно владеет языками, а также имеет профессиональные навыки публичных выступлений. В этот день стоит следить за речью, обогащать словарный запас и проводить время в интересном, плодотворном общении.
2: Спонсор программы АО «Валтапет Продактс». Дачные новости. Слышите это требовательное мяу? Ваш кот напоминает, что пора завтракать. На даче хочется только самого натурального. Для своего питомца выбирайте ферму кота Федора. Корм, в котором много мяса, витаминов и минералов. Без ГМО и искусственных добавок. Сбалансированный рацион для кошек, знающих толк в еде. Просто, вкусно, сытно, по-домашнему. Ферма кота Федора. Кот Федор рекомендует. Спрашивайте в магазинах вашего города.
0: Праздник каждый день на радио «Дача».

0: «Закрытый космос», так называется композиция у Тани Лорак, которую послушали с вами прямо сейчас. В космонавтике данный термин означает ситуацию, когда сотрудникам станции приходится работать в скафандрах внутри разгерметизированного отсека. Ситуация внештатная, как понимаете, и желаю избежать подобного сегодня. Последний рабочий день и улететь на выходные вовремя. Не забывайте, что по пятницам и субботам с 20 до 23.00 радиодача организует для вас отличное музыкальное сопровождение в программе «Диско-дача». Одна из визитных карточек нашей радиостанции. Подключайтесь и отдыхайте по полной. Ну а из ближайших музыкальных планов у нас далее Анжелика Варум, Нэнси и Анита Цой.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня временами дождь и до 30 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадки сохранятся ночью до 20 градусов и днем до 24. Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама.
2: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
0: «Радио Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: Если у вас есть креативные, творческие или просто веселые соседи, это еще одна возможность выиграть крутые подарки от Радио Дача в нашей акции «Лето с сюрпризом». Можете в 2-3, а то и больше головы придумать классную летнюю фотку и ее уже прикрепить к анкете на сайте radiodacha.ru. За самые интересные и искренние снимки вручаем шикарные призы, главные из которых разыграем 28 августа. Все подробности и правила узнавайте на сайте radiodacha.ru для слушателей старше 18 лет.
1: Дачные объявления. По пути в офис. На работе.
2: Бухгалтер, милый мой бухгалтер.
1: И даже дома. Слушайте Радио Дача везде, где доступен интернет. Следите за обновлениями плейлиста. Добавляйте любимые песни в избранное. Оптимизируйте расход трафика в Яндекс.Радио. Хорошо там, где есть Радио Дача. Даже там, где нет FM-приемника. Для детей старше 16 лет. Реклама.
3: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
4: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
5: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
8: ООО РВВ, ОГРН 124-770-047-19-19, 142-181, Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
9: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
12: УГРН 121-27-47-76-29. Город Москва, 18+.
13: А в каком магазине можно купить все для школы?
14: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
15: У Максима Групп, Москва, улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
16: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон – одна из причин – дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение – наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
17: ООО «Евексфарм». ОГРН 102-230-198-36-48.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
18: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Николай Басков.
19: Натуральный блондин. На всю страну такой.
18: Александр Иванов и группа «Ронда».
13: Боже, какой пустяк, сделать хоть раз что-нибудь не так.
1: Владимир Пресняков.
8: Все нормально, у хулигана ничего не надо, не с тобою я дам.
1: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
18: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Виталий из Приморского края. Сегодня хочу я передать музыкальный привет своей подруге Дарье в город Артем. И песенку попрошу фристайла «Белая метелица».

0: Калуге 10 часов утра. С вами Радио Дача. Радио Дача. Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Новости.
1: Это новости на радио «Дача», в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. В Казахстане задумались о введении въездных сборов для туристов. Иностранцев могут обязать оформлять электронное разрешение на въезд в страну с оплатой туристического взноса. Россияне стали лучшими в мире по плаванию в ледяной воде. На Кубке мира, который проходит в Аргентине, победы были одержаны на дистанциях 25 метров баттерфляем у мужчин и женщин, 100 метров вольным стилем и 200 метров брасом. Калужан приглашают на бесплатные консультации юристов. Дни правовой помощи в областном центре устраивает региональный аппарат уполномоченного по правам человека. За помощью можно будет обратиться в период с 10 утра до часу пополудни 14 августа. Мобильный пункт правозащитников откроется на площадке перед зданием Горуправы. Официальный курс доллара составляет 80 рублей 93 копейки, единая европейская валюта 93 рубля 19 копеек. Сегодня в Калуге плюс 30, в ночные часы до 20 тепла, субботним днем малооблачные до плюс 24. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Сергей Кузнецов. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
0: Спонсор выпуска.
2: Спонсор выпуска – клиника «Астро» в Калуге. Косметология «Астро» – это интеллектуальный контроль старения. Новая клиника в Калуге на Суворова 154А. Омоложение лица с умными технологиями. Тренды года. 3D-РФ-лифтинг. Экзосомальная терапия. Омоложение на основе полинуклеотидов. Запись по телефону 22 20 60. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. ИП Положенцева ЯВ.
0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет. Премьера на «Радио Дача».

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Если мужа от вас трясет, значит, вы потрясающая женщина.
0: Это радио «Дача».

0: скучаю.
1: Скучаю.
2: Я соскучилась.
3: Любимый.
4: Давай жить.
0: Но беременна.
4: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
2: А у нас будет девочка.
5: У меня родился сын.
4: А мой внук.
5: Сам сын у меня родился.
2: Ты мой зайчик.
3: Ты мое счастье.
1: Ты мое сердечко.
3: Ты мое солнышко.
0: Я объявляю вас мужем и женой.
2: Я тебя люблю.

0: Судьба и случаи, безусловно, играют важнейшую роль в нашей жизни, но помните, к удачным неожиданным ситуациям нужно готовиться, чтобы использовать их в свою пользу и по полной программе. А соответствующая программа под названием «Удачный час» как раз имеется здесь, на радио «Удача». В финале каждых 60 минут принимаем ваши сообщения и музыкальные заявки по номеру в Москве 8495-995-2555. Еще есть время подготовить свое послание и успеть дозвониться. А пока вы это делаете, насладимся еще парочкой первоклассных хитов. Впереди Олег Газманов, Ассорти и Хабиб.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня временами дождь до 30 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадки сохранятся ночью до 20 градусов и днем до 24. Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама.
2: ТЗСК. Держим цены на окна до конца августа. 277-515.
3: Клиника «Остро» открывает двери нового филиала. Прямо в центре Калуги на улице Суворова, 154А. Уже открыт прием у опытных нейрохирургов и неврологов. Обновленное отделение косметологии и эстетических услуг. Запишитесь на консультацию по телефону 22 20 60. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Следите за новостями клиники в социальных сетях и на официальном сайте.
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Это был тот самый хит.
1: Слушайте каждый день на радио «Дача».
0: Спонсор программы АО «Валта Пэт Продактс». Лето, дача, свежий воздух. Самое время для простых и правильных решений. Для себя мы выбираем натуральное, для своих котов тоже. Корм «Ферма кота Федора» создан для тех, кто знает толк в еде. Сбалансированный рацион, много мяса, витамины и минералы. Без ГМО и искусственных добавок. Все честно, все по-домашнему. Кот Федор рекомендует. Спрашивайте в магазинах вашего города.

0: С медицинской точки зрения планы опасные. Я имею в виду отправлять сердце в отпуск. Уж ему-то отдых не положен. В качестве кардиостимуляции используйте музыку «Радиодача». Она заставляет этот орган в груди биться чаще. А вот кому лучше отдать отдохнуть на грядущих выходных, так это печени. Желаю быстрой концовки рабочей недели и плодотворных выходных. В ближайшее время в эфире появится «Елка» и «Алла Рид». Не пропустите.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня временами дождь до 30 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадки сохранятся ночью до 20 градусов и днем до 24. Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама. Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
4: Чемодан от магазина «Экспедиция». Радость в каждом прикосновении. Постукивании. Движении молнии. Плавности колес. Ты знаешь, как путешествовать с удовольствием. «Экспедиция». ТК 21 век. Чемоданы от магазина «Экспедиция». Для надежных путешествий.
5: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Большим воздушным шаром мандаринового цвета вполне можно назвать то самое солнце, которое в последние дни буквально испепеляет столицу. Тем, кто уже вовсю трудится на своих загородных участках, пора задуматься о перерыве, потому что близится полдень, светило будет в зените, поберегите себя. Но это элементарный совет от меня, полного дилетанта в садово-огородных делах. Однако лайфхаки от настоящего эксперта у нас тоже имеются в субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30 по московскому времени. В рубрике «Хорошо устроено» полезными рекомендациями делится Михаил Журавлев, автор блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках». Чтобы и на вашей даче все было хорошо устроено, не пропускайте одноименную рубрику в нашем эфире.
1: Дачные объявления. Всероссийская акция «Радио Дача. Лето с сюрпризом».
2: Поделитесь своей летней историей, запечатленной на фото.
1: Расскажите, что происходит на снимке.
2: И получите возможность выиграть шикарные призы для удачного отдыха. А 28 августа мы разыграем главный приз. Два победителя отправятся в круиз на морском лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию.
1: Возрастное ограничение 18+.
2: Партнер акции ООО «Судоходная компания «Аквилон». Морские круизы на лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию, Египет, Грецию, Италию и на Мальту. Живописные бухты, насыщенная развлекательная программа и потрясающая кухня.
3: Реклама. Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
4: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
5: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-1919-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калядина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
6: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
7: ООО Т-моб. Цена действительно при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
8: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
11: В этом весь Т.
10: И в этом весь Т.
12: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
13: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон? Одна из причин – дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение – наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
14: ООО «Ювексфарм». ОГРН 102-230-198-36-48.
15: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: На радиодаче
2: «Удачный момент».
3: Радиодача, здравствуйте. Я Галина Дмитриевна, звоню из Приморского края, поселок Трудовое. И я хочу просто несколько имен перечислить. Это Котов Роман Михайлович, Чулков Дмитрий Сергеевич, Попов Александр Васильевич, Булатова Ксения Николаевна. И всем-всем добрые пожелания, счастья, благополучия во всем, хороших рабочих будней. И пусть для всех прозвучит хорошая концерт.

0: Квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: В Москве 11 часов утра. С вами Радио Дача.

0: Новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. В Минздраве полностью пересмотрели систему оказания акушерско-гинекологической помощи и утвердили новый порядок, который уже вступил в силу и применяется на практике. Как рассказали в министерстве, данный документ охватывает все этапы – от подготовки к беременности до послеродового сопровождения. Речь идет о перезагрузке подходов. В единый стандарт теперь включены правила ведения беременности, алгоритмы действий врачей и медицинских организаций при выявлении различных патологий, а также маршрутизация пациенток. Уточняется особое внимание уделено комплексному сопровождению женщины в послеродовом периоде, что должно повысить качество и безопасность медпомощи. В России с 1 сентября изменится правило оповещения пассажиров об отмене или изменении маршрута поезда дальнего следования. Из приказа Минтранса следует, что перевозчиков обяжут информировать граждан через мобильный телефон или электронную почту. В свою очередь, пассажир должен будет при оформлении билета указывать номер телефона или адрес в своей электронной почте для связи. В завершении выпуска в РЖД подготовили новый международный туристический маршрут «Великий чайный путь». Его протяженность более 5500 километров. Он повторяет древний торговый путь 18 века из Китая в Европу. Остановки предусмотрены в Улан-Удэ, Иркутске, Красноярске, Новосибирске, Екатеринбурге, Перми и Москве. Данный проект уже поддержали 7 регионов, при этом принять участие хотят еще 19 субъектов от Забайкалья до Санкт-Петербурга. В компании подчеркнули, что маршрут является значимым шагом в транспортном сотрудничестве между Россией и Китаем. Благодаря ему туристы из КНР смогут больше узнать об истории, природе и культуре нашей страны. Это все новости к данной минуте. С вами была Юлия Насонова. Оставайтесь в компании «Радио Дача». Всем желаю хорошего дня.
0: Прямо сейчас

0: Вот с такими мыслями о баньке и шашлыках многие заводят дачу, однако забывают, помимо развлечений, на участке ждет еще много хлопот. Но с ними можно разобраться с утра пораньше, а дальше пожинать плоды своих трудов. Как раз для таких дисциплинированных и хозяйственных владельцев на телеканале Муз-ТВ при поддержке радиодача подготовлено специальное музыкальное сопровождение. Эксклюзивный дачный плейлист в четверг в 9:00 и в воскресенье в 9:30 утра. Включайте и наслаждайтесь шикарной подборкой любимых хитов, а также узнавайте полезные лайфхаки и дачные советы. Категория 16+.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня временами дождь до 30 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадки сохранятся ночью до 20 градусов и днем до 24. Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама.
2: ТЗСК. Держим цены на окна до конца августа. 277-515.
0: «Радио Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: Надеюсь, всем удалось забронировать и места для грядущего отдыха, и подготовить себе приятную компанию. Если заранее не позаботиться об этих моментах, можно услышать неприятное слово «занято». Кстати, об этом. Если хотите успеть оказаться на юбилейном фестивале «Удачные песни», то билетики тоже нужно приобретать уже сейчас. В честь своего 20-летия «Радиоудача» собирает друзей 26 сентября на большом шоу в «Лайф-арене» в Москве. На одной сцене окажутся Михаил Шафутинский, Сергей Лазарев, Николай Басков и еще много ваших обожаемых кумиров. Читайте подробности на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+.
1: Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515. Говорят, современные технологии почти достигли идеала. Говорят, уровень комфорта может превзойти любые ожидания. Говорят, лучшее – это то, о чем мечтают. Сделайте мечту реальностью вместе с кроссоверами Хавейл. Только до конца месяца новые автомобили от 1 899 тысяч рублей. Корс Групп. Зерновая, 17.
2: Радио Дача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88. 88.

0: Кто-то считает, что мечты должны оставаться недостижимыми, но я уверен, что они обязаны сбываться. Ведь придумать новую, согласитесь, никогда не составляет труда. Нужно только включить фантазию и изобретательность. Она, кстати, очень приветствуется и в программе «Удачный час» с 12 до 13.00 здесь, на Радио Дача. Уже совсем скоро начнем зачитывать ваши интересные сообщения. Пишите в группе ВКонтакте и в мессенджере Макс, а также звоните по номеру в Москве 8495-995-2555.
1: Дачные объявления. Танцев много не бывает.
2: 3 часа подряд в эфире Радио Дача. Только диско-хиты.
1: Только диско-дача.
2: Собирайте друзей и танцуйте вместе с нами.
1: Каждую пятницу и субботу с 8 часов вечера по московскому времени.
2: Заряжайтесь позитивом.
1: Включайте Радио Дача.
3: Реклама. Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
4: В этом весь ты.
3: И в этом весь ты.
5: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
6: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
9: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ 963.
10: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон – одна из причин – дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение – наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
11: ООО «Ювексфарм». ОГРН 102-230-198-36-48.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Григорий Лепс.
12: Самый лучший день заходил вчера.
2: Полина Гагарина.
1: Группа «Корни». Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
2: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
1: Категория

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Дозвонилась к вам Татьяна с Кемеровской области, города Киселевска. Дорогие мои коллеги, Олеся, Галина Николаевна, Надюшка, Лариса, Марина, Ирочка и Наталья. Желаю вам здоровья, счастья, исполнения всех желаний. Пусть звучит хорошая песня. Исполнение Елены Ваенги. А вам, радио «Дача», большое спасибо. Я вас люблю.

0: Калуге полдень. Вы слушаете «Радио Дача». Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Новости.
1: Это новости на «Радио Дача», в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. Американские штаты подали в суд на Дональда Трампа. В коллективном иске 25 штатов, среди которых Калифорния, Аризона и Нью-Йорк, президент США обвиняется в незаконном введении пошлин. В России разработали ГОСТ по управлению сотрудниками. Руководителям не рекомендуется сокрытие информации и злоупотребление полномочиями. Также запрещается социальная изоляция и неравенство в коллективе. Новый ГОСТ вступит в силу в будущем феврале. В Обнинске обнародовали программу Дня физкультурника. Празднования 8 августа начнутся со сдачи нормативов ГТО. В 10 утра от входа спортшколы «Олимп» стартует благотворительный забег. Днем на стадионе «Труд» проведут футбольный матч, а завершится праздник вечерним велопробегом. Официальный курс доллара составляет 80 рублей 93 копейки, единая европейская валюта 93 рубля 19 копеек. Сегодня в Калуге плюс 30, в ночные часы до 20 тепла, в субботнем днем малооблачные до плюс 24. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Сергей Кузнецов. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
0: Спонсор выпуска.
2: Спонсор выпуска – клиника «Астро» в Калуге. Косметология «Астро» – это интеллектуальный контроль старения. Новая клиника в Калуге на Суворова 154А. Омоложение лица с умными технологиями. Тренды года. 3D-РФ-лифтинг. Экзосомальная терапия. Омоложение на основе полинуклеотидов. Запись по телефону 22 20 60. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. ИП Положенцева ЯВ.
0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет. Удачный час.
3: Все верно, целых 60 минут будем общаться с вами в прямом эфире и зачитывать все, что вы отправите для своих коллег, родных и близких. Но, естественно, отбираем самое интересное. Также принимаются музыкальные заявки исключительно по номеру в Москве. 8-495-995-2555. Одно из писем отправлю к вам в динамике прямо сейчас. В мессенджере Макс Вера из Краснодара, из организации «Столовое дело вкуса», передает привет всем своим коллегам, а в частности Литвиненко Наталье. Ее поздравляют с днем рождения, желают здоровья, счастья, успехов и всех земных благ. Ну, отлично. День рождения прямо перед выходными. Это то, что нужно, я уверен, с коллегами вы уже отмечаете. И, конечно же, быстрого финала этой пятницы вам желаю, как и всем остальным нашим слушателям. Напоминаю, что писать необходимо в группе ВКонтакте. На стене опубликован соответствующий специальный пост. Комментарии открыты, ждем вас. И не забывайте про мессенджер Макс. Номер телефона еще разок напомню. 8-495-995-2555.

0: Удачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8-495-995-2555. Это «Радиодача».
2: Здравствуйте, любимая «Радиодача». Меня зовут Диана Алексеенко из города Балашихи. Желаю всем отличного летнего дня, тепла и прекрасного настроения. Пусть эти выходные подарят море радости. Передаю огромный привет своей семье и ставлю чудесную песню Владимира Преснякова и Натальи Подольской. Спасибо, «Радиодача».

Готова новая порция ваших приветов и поздравлений из группы ВКонтакте и мессенджера Макс. Дмитрий передает привет Юлии Ивановне Черновой и всем ее коллегам по работе на Зерковской набережной. Ждем ее на даче копать, полоть и косить. А вы там что будете делать тогда, Дмитрий, если вы все это на Юлю оставляете? Помидоры и огурцы ждут тебя, Юля, пишет в конце Дмитрий. Ну и шашлык, конечно. Ну вот, хоть какая-то мотивация имеется. Анна шлет салют сотрудникам и студентам Георгиевского колледжа. Вы лучшие! Сейчас почти все в отпуске, а студенты на каникулах. Скоро встретимся. Студенты, не думаю, что с таким же воодушевлением к этому относится Анна, но спасибо, что вы с нами. И, конечно же, уверен, ваш привет долетел до каждого. Яночка из Комсомольска привет отправляет любимому мужу в город Ростов. Он сейчас на работе. Я тебя очень сильно люблю. И моим друзьям, семье Швецовых тоже. Обнимаю, как хорошо, когда вы рядом. Радио Дача тоже всегда рядом, и с нами всегда хорошо. Оставайтесь рядышком и продолжайте писать в группу ВКонтакте. На стене есть специальный пост, комментарии открыты. Также работает мессенджер Макс, ну и заявки принимаются по номеру в Москве 8495 995 2555.

0: Радио «Дача» – это удачный час.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, «Радио «Дача». Меня зовут Наталья. Я звоню из Москвы. Хочу передать огромный привет своему любимому мужу Александру и заказать для него песню Валерии «Часики». Желаю своему мужу счастья, здоровья, радости, хорошего настроения и всего самого-самого лучшего.

0: Дачный час.
1: Эта программа специально создана для вас, друзья, чтобы можно было общаться в эфире любимой радиостанции. С 12 до 13.00 традиционно принимаем ваши послания для коллег, родных и близких. Вот новенькие уже подоспели. Роман из Сыктывкара передает привет и желает отличного лета всем, в частности бабушке, двум Ларисам, двум Иринам и Крису из штата Орегон, США. Вот так вот, представляете, радиодача вещает даже там. И, кстати говоря, где не дотягивается ваш приемник, можно всегда включать онлайн-трансляцию на нашем официальном, не забывайте, radiodach.ru. Следом Андрей из Белгородской области поздравляет всех жителей с днем города, желает крепкого здоровья, сил, терпения и мирного неба над головой. Огромное вам спасибо. Мария отправляет салют любимому мужу Павлу, он сейчас на работе, а я отдыхаю на даче в отпуске. Передайте ему, пожалуйста, что я его очень сильно люблю. Сделано! И очередная порция ваших приветов и поздравлений будет отправлена уже совсем скоро, так что успевайте написать в группе ВКонтакте под специальным постом в мессенджере Макс и звоните по номеру в Москве 8-495-995-2555.
2: Реклама.
3: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
4: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
5: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
6: «Мясной гурман».
7: Вы спрашиваете, можно ли пить воду без кипячения? Мы отвечаем «да», если это природная вода «Калужская акватория». Мы добываем воду из артезианской скважины и в тот же день доставляем ее в киоски по всему городу. «Калужская акватория». Артезианская вода в вашем дворе.
8: ТЗСК. Держим цены на окна до конца августа. 277-515.
9: Знаешь, что общего у бизнесмена, путешественника и того парня, что в спортзал после работы? У них всех один рюкзак. И этот рюкзак фирмы «Эколак». Легкий, прочный, стильный. С фишками, которые ты оценишь только когда попадешь под дождь. Или забудешь, куда положил ключи. Один рюкзак для работы, отдыха и всего, что между ними. Приходи в магазин «Экспедиция» в ТК 21 век на первом этаже. Выбери тот, что подходит именно тебе.
10: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.
11: Uno, due, tres, cuatro!

0: Удачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это «Радио Дача».
2: Здравствуйте, радио «Дача». Это Владимир Сарова. Издаю привет своей же любимой жене Ирине Владимировне. И хочу заказать песню Анжелики Варум. Супруге желаю хорошего настроения, здоровья крепкого. Обязательно.

0: Удачный час.
1: Небольшая рокировочка произошла в эфире «Радио Удачи». Спасибо Андрею Фролову. Поддержал, да. Заменил на несколько минут в эфире. Продолжим «Удачный час» со мной. Меня зовут Даня Борисов. Добрый день. От Ольги привет отправляется мужу Алексею. Пусть он чаще смотрит на сиденье справа, видимо, на саму Ольгу. И не просто смотрит, а еще какие-нибудь приятные слова говорит, да, Ольга? Далее человек с подписью «Любимка» передает привет Минеевой Оксане в «Береговое». Привет. И пишет: «Сестренка, позвони, люблю тебя». Позвоните своей сестре, позвоните своим близким, друзья, поздравьте их с пятницей. Далее Ольга передает привет мужу Алексею, пусть... это уже было прочитано. Ирина пишет: «Огромный привет передаю своим сослуживцам и жителям города Петровска Саратовской области от Булгаковой Валентины. Всех люблю, помню и скучаю». Продолжим «Удачный час» классной песни «Алсу». Жду и ваши сообщения в группе ВКонтакте «Радио Удача» и в мессенджере «Макс». Наш номер там 8 910 004 49 24.

0: Радио «Дача» – это удачный час.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Я Даша из Астрахани. Я хочу перевести маме, Наташе, папе, Роме. Я хочу пожелать огромных успехов на работе и в спорте. Хочу поставить для них песню «Винтаж Романтер».

0: Дачный час.
1: Продолжаем читать ваши приветы и поздравления в эфире «Радио Дача». Екатерина свой привет отправляет родным, пишет: у нас предпоследний день на даче вместе, но мы не унываем, купаемся в корыте, солим огурцы. Екатерина, ну если вы на даче, наверняка там где-то неподалеку есть озеро какое-нибудь или пруд, чего ж в корыте, лучше в каком-нибудь водоеме, если погода позволяет. Денис далее большой привет передает своей семье из Череповца. Семья сейчас сидит на веранде в Абаканово. Большой привет вам. Оксана поздравляет любимого мужа с годовщиной свадьбы, пишет: ты у меня самый лучший. Оставайся всегда таким позитивным и любящим мужем. Очень тебя люблю. Твое солнышко подписалось. Ну, как мило. Ждем еще сообщений от зайчиков и котиков, друзья. В группе ВКонтакте «Радио Дача» и в мессенджере «Макс». Наш номер там 8-910-004-49-24. Удачный час на «Радио Дача» продолжается.
2: Реклама. Сеть магазинов «Спутник» знает, что покупки с выгодой всегда приятнее. Трайфл «Красный бархат» 80 рублей. Торт трюфельный 769 рублей. Акция действует с 1 по 14 августа. Цены действительные при наличии товара в магазине. Приятных вам покупок.
3: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
4: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
5: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
6: Говорят, современные технологии почти достигли идеала. Говорят, уровень комфорта может превзойти любые ожидания. Говорят, лучшее – это то, о чем мечтают. Сделайте мечту реальностью вместе с кроссоверами «Хавейл». Только до конца месяца новые автомобили от 1 миллиона 899 тысяч рублей. «Корс Групп». Зерновая, 17.
7: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Удачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это «Радио Дача».
2: Здравствуйте, «Радио Дача». Меня зовут Егор Каренцев. Я из города Воскресенска. Сегодня особенный день. Я хочу поздравить с двойным юбилеем города с нашей страны. Большой московский цирк Навернанского, которому исполняется 55 лет, и великолепного Эдгарда Запашного с его 50-летия. Поставьте, пожалуйста, песню Анны Асти «Царица». Большое спасибо, «Радио Дача».

0: Удачный час.
1: Продолжаем читку ваших приветов и поздравлений в эфире радио «Дача Друзья». Нина поздравляет мужа своего, Дмитрия из Иркутска, с началом отпуска. Пишет: у нас много планов. Я тебя люблю. Спасибо большое. Всегда пожалуйста. Желаю, чтобы каждый из планов, которые вы задумали, там обязательно реализовался в жизни. Диана большой привет передает своему мужу Валентину и дочери Радмиле. Они самые лучшие в мире люди, не сомневаемся. И Иван поздравляет Михаила Игнатьева из Губахи с днем рождения. Пишет: очень любим тебя. Тебя, твои мама и папа. Еще из мессенджера Макс, наверное, успею прочесть сообщение. Да, успею. Лидия пишет, поздравляет мужа Степнову Максима с днем рождения. Пусть все задуманное сбудется. И Татьяна поздравляет мужа Павла с отпуском. Просит поставить хорошую песню. Обязательно это сделаю прямо сейчас. Насладимся классным хитом Руслана Алехно. Виноват, прости. Друзья, до финала программы по заявкам совсем мало времени осталось. Успейте передать весточку в группе

0: Радио «Дача» – это удачный час.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Я из города Иваново. Меня зовут Сергей. Поздравляю Алексея с первым рабочим днем, а также всех ивановцев. Заказываю любую хорошую песню Михаила Шипенко. Спасибо, Радио «Дача».

0: Удачный час.
1: Лучезарный удачный час близится к финалу, друзья. Последнюю порцию ваших теплых слов прямо сейчас оглашу. Алина передает привет своему мужу Денису и подружке Яне из Комсомольска на Амуре. Желает хороших им выходных. Светлана поздравляет своего супруга Парфенова Юрия из Новомосковска, ну и себя с 27-летием супружеской жизни. Люблю, целую, крепко обнимаю. Ничего себе, сколько вы вместе. Некоторым людям столько лет нет, сколько Светлана и Юрий вместе. Далее Эля передает привет хорошей знакомой Олечке из Смоленска, желает ей хорошего настроения. Ксения привет шлет мужу Денису Сараеву из Ясногорска, Забайкальского края. Всем хороших и продуктивных выходных желает. Все, друзья, на этом удачный час завершен. Продолжим читать ваши сообщения завтра в полдень по московскому времени. Ну, а этот пятничный день будем проводить вместе. Меня зовут Даня Борисов. Всем хорошего дня.
2: Дачные объявления. Вы звоните.
3: Здравствуйте, уважаемый радиодачник. Меня зовут Виктор.
0: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
2: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
2: Это ваш
0: удачный момент.
2: В конце каждого часа на радио «Дача». Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+. Реклама. Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
4: Удачный час.
5: Здравствуйте, Радио Удача. Меня зовут Антон. Я из деревни Бережки. Хочу передать привет своим коллегам из компании Artland, Сергею Матвеевичу и Екатерине, и всем остальным коллегам. И хочу поставить песню «Ясные дни» Газманов. Спасибо, Радио Удача.

0: Дачный час.
1: Добрый день, радио «Дача». Меня зовут Аня, я из Москвы. Я хочу передать привет своим коллегам. И хочется послушать песню «Глюкозы». Спасибо, радио «Дача».

0: Ежедневно, в полдень, а в выходные еще и в 6 вечера по московскому времени вас ждет удачный час.
1: Не пропустите!
0: Только на Радио Дача. В Москве час дня. С вами Радио

0: Новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Глава российского правительства Михаил Мишустин принял участие в заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе. Как пишет РИА Новости, премьер-министр назвал приоритетом Евразийского экономического союза расширение сотрудничества объединения с другими странами. Он также заявил о необходимости объединить мощности и сырьевую базу государств объединения для раскрытия их индустриального потенциала, отметив важность обмена передовыми технологиями и практиками для создания инновационной продукции. Кроме того, Михаил Мишустин подчеркнул, что самодостаточность Союза и взаимодополняемость экономик его стран позволят в полной мере реализовать потенциал каждого участника интеграции для повышения качества жизни граждан. Россияне подали 643 тысячи заявлений на участие в дистанционном электронном голосовании на сентябрьских выборах. Об этом сообщили в Центре избиркома, подчеркнув, что их наибольшее количество было получено в Ростовской области – 110 тысяч. Напомню, голосование на выборах депутатов Госдумы пройдет в течение 3 дней – с 18 по 20 сентября. В эти же даты состоятся выборы законодательных собраний 39 регионов и высших должностных лиц субъектов России. Лето в эфире радио «Дача» продолжается вместе с грандиозным проектом «Лето-сюрпризом». В рамках него наша команда по сложившейся традиции меняет ваши яркие фотографии на шикарные призы для удачного отдыха. Чтобы принять участие в акции, нужно зарегистрироваться на сайте radiodacha.ru, приложить к анкете снимок и написать небольшой рассказ о том, почему вы выбрали именно его. В конце этого месяца мы разыграем главный приз – туристическое путешествие на морском лайнере из Сочи в Турцию для слушателей старше 18 лет. Курс доллара на сегодня 81 рубль 41 копейка, евро 94 рубля 6 копеек. Это все новости к данной минуте.
0: Прямо сейчас

0: Очень метафоричная песня в эфире Радио Дача. Слушаем хит Леры Москвы «Седьмой этаж». Говорят ведь, да, на седьмом небе от счастья. Вот певица Лера Москва на седьмой этаж для счастья поднималась. Ну, интересно, что это, конечно, за этажи такие, что на их преодоление тратится целый час времени, друзья. Мы не будем тратить ваше время, послушаем далее классные хиты Татьяны Крутаковой, Вадима Усланова и Жасмин на Радио Дача.
1: Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: Экологи завтра обещают небольшой дождь и ветер северо-западный. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до плюс 20, днем до 24 градусов.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама. «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 54-06-15.
2: Альпийские, баварские, французские.
3: Сережа, что ты делаешь?
2: Путешествую.
3: С открытым ртом и причмокивая?
2: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
4: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
5: «Мясной гурман».
6: Август. Время большой выгоды в ГАК «Калуга». Получите до 700 тысяч рублей выгоды на автомобили ГАК. Да-да, вы не ослышались, выгода 700 тысяч рублей на комфортные и технологичные автомобили. Не упустите редкое предложение, записывайтесь на тест-драйв. Подробности в ГАК «Калуга», Тульское шоссе 4.
7: ТЗСК. Держим цены на окна до конца августа. 277-515.
8: Вы спрашиваете, можно ли пить воду без кипячения? Мы отвечаем «да», если это природная вода «Калужская акватория». Мы добываем воду из артезианской скважины и в тот же день доставляем ее в киоски по всему городу. «Калужская акватория». Артезианская вода в вашем дворе.
9: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: четко и по делу излагает мысли Татьяна Крутукова в эфире «Радио Дача». Сегодня, кстати, день именно таких людей. Профессиональные ораторы отмечают профессиональный праздник. И еще из интересного можно отметить день собирания звезд и самое интересное – праздник холостяка. Если такие среди слушателей «Радио Дача» есть, поздравляем вас. Ну, а мы продолжим слушать классную музыку скоро на «Радио Дача». Хиты Льва Лещенко, Зары и Натальи Ветлицкой.
1: Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
2: Сеть магазинов «Спутник» знает, что покупки с выгодой всегда приятнее. Кофе «Монарх Ориджинал». 95 граммов стеклянная банка. 369,90. Акция действует с 1 по 14 августа. Цены действительны при наличии товара в магазине. Приятных вам покупок.
3: Говорят, современные технологии почти достигли идеала. Говорят, уровень комфорта может превзойти любые ожидания. Говорят, лучшее – это то, о чем мечтают. Сделайте мечту реальностью вместе с кроссоверами Хавейл. Только до конца месяца новые автомобили от 1 миллиона 899 тысяч рублей. Корс Групп. Зерновая 17.
4: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: композиция, написанная композитором Вячеславом Добрыниным на слова поэта Леонида Дербенева. Этот тандем знаком нам по миллиону других классных песен. А Лев Лещенко случайно услышал эту песню однажды и решил включить ее в свой репертуар. И по итогу она стала его прям-таки визитной карточкой. Еще много легендарных хитов на подходе. Скоро послушаем Николая Баскова и Любовь Успенскую. Сразу после не пропустите удачный момент на радио «Удача».
1: Удачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый Радио Дача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочери Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на Радио Дача. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Реклама.
2: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
3: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
4: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
7: УГРН 127-27-76-29. Город Москва, 18+.
8: А в каком магазине можно купить все для школы?
9: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
10: У Максима Групп, Москва, улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
11: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
12: В этом весь Т.
11: И в этом весь ты.
13: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
14: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
15: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
14: Михаил Шуфутинский.

0: Киркоров. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: любовь.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
1: Телефон в Москве 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Лев, я из города Тулы. Хочу передать привет своим друзьям Андрею Исаеву и Андрею Сиднеру. Пожелать хорошего настроения и песню «Кармен». Спасибо, радио «Дача».

0: Калуге 2 часа дня. С вами Радио Дача. Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Новости.
1: Это новости на Радио Дача, в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. Американские штаты подали в суд на Дональда Трампа. В коллективном иске 25 штатов, среди которых Калифорния, Аризона и Нью-Йорк, президент США обвиняется в незаконном введении пошлин. В России разработали ГОСТ по управлению сотрудниками. Руководителям не рекомендуется сокрытие информации и злоупотребление полномочиями. Также запрещается социальная изоляция и неравенство в коллективе. Новый ГОСТ вступит в силу в будущем феврале. В Обнинске обнародовали программу Дня физкультурника. Празднования 8 августа начнутся со сдачи нормативов ГТО. В 10 утра от входа спортшколы «Олимп» стартует благотворительный забег. Днем на стадионе «Труд» проведут футбольный матч, а завершится праздник вечерним велопробегом. Официальный курс доллара составляет 80 рублей 93 копейки, единая европейская валюта – 93 рубля 19 копеек. Сегодня в Калуге плюс 30, в ночные часы до 20 тепла, в субботнем днем малооблачные до плюс 24. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Сергей Кузнецов. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
0: Спонсор выпуска.
2: Спонсор выпуска – клиника «Астро» в Калуге. Косметология «Астро» – это интеллектуальный контроль старения. Новая клиника в Калуге на Суворова 154А. Омоложение лица с умными технологиями. Тренды года. 3D-RF-лифтинг. Экзосомальная терапия. Омоложение на основе полинуклеотидов. Запись по телефону 22 20 60. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. ИП Положенцева ЯВ.
0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет. Премьера на Радио Дача.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Самый лучший будильник – это дети. Один раз завел и на всю жизнь.
0: Это радио «Дача». Мой будильник.

0: Когда ваша радиодача поблизости, на расстоянии до кнопки радиоприемника. Ну а там, где не ловит FM-волны, нас можно слушать в интернете. Например, эфиром радиодачи можно насладиться в Яндекс.Радио. Там еще и плейлист есть возможность посмотреть и любимую песню в избранное добавить. Помните, друзья, всегда хорошо там, где есть радиодача для слушателей старше 16 лет.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге завтра обещают небольшой дождь и ветер северо-западный. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до плюс 20 и днем до 24 градусов.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама. «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 54-06-15.
2: Зонт «Доплер». Ваш надежный щит от дождя и сюрпризов погоды. Качество, проверенное временем, и стиль, который заметят. Сделайте свой отдых комфортным. Выбирайте «Доплер». Магазин «Экспедиция», ТК «21 век», первый этаж.
3: ТЗСК. Держим цены на окна до конца августа. 277-515.
4: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.
5: Уже другая в комнате, где тень моя еще с твоею не простилась. Еще лежит на ней твоя рука, и голос слышен мой прощальный, и тихое мое

0: корабля дождусь, поверь.
1: Радио «Дача».

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Live Arena.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
0: Михаил Шуфутин.

0: Гимн новой волны 2026 слушаем в эфире радиодачи прямо сейчас. Игорь Крутой собрал всех звезд отечественной эстрады в одной песне. Здесь и Полина Гагарина, и Дима Билан, Люся Чеботина, Джонни, Анасти, Леонид Агутин, Мари Краймбрери. И это лишь небольшая часть артистов, которые спели для нас эту композицию. Сам музыкальный фестиваль «Новая волна» состоится уже в конце этого августа. Там ожидается трибьют-концерт Игоря Саруханова. Его песни исполнят самые разные звезды отечественной эстрады. Будет интересно посмотреть. Ждем-ждем. Ну а в эфире далее ждем хиты. Иванушек Интернешнл, Михаила Боярского и Аллы Рид. Отличного вам дня.
1: Реклама. Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Говорят, современные технологии почти достигли идеала. Говорят, уровень комфорта может превзойти любые ожидания. Говорят, лучшее – это то, о чем мечтают. Сделайте мечту реальностью вместе с кроссоверами «Хавейл». Только до конца месяца новые автомобили от 1 миллиона 899 тысяч рублей. «Корс Групп», «Зерновая 17».
4: Клиника «Астро» открывает двери нового филиала. Прямо в центре Калуги на улице Суворова, 154А. Уже открыт прием у опытных нейрохирургов и неврологов. Обновленное отделение косметологии и эстетических услуг. Запишитесь на консультацию по телефону 22 20 60. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Следите за новостями клиники в социальных сетях и на официальном сайте.
5: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
6: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: Последний летний лучик солнца нам еще предстоит увидеть. Свершится это событие недельки так через три. Ну а пока время наслаждаться жарким сезоном есть. Давайте не будем упускать ни секунды драгоценного летнего времени. Письма всевозможные летние будем писать. На пляже ходить, чаще гулять и наслаждаться красивой зеленой природой, когда она еще такой будет, друзья. До финала часа мы тоже насладимся классной музыкой. Послушаем в рубрике «Удачный момент» хиты Ани Лорак. До этого не пропустите «Хабиб» на радио «Дача».
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радио «Дача». Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радио «Дача». Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: квартиру сниму на Суточно.ру.
1: 6+. Реклама. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГР 121-24-76-29.
2: Город Москва. 18+. Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре.
3: Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
4: «Вокруг света» отмечает юбилей. Уже 165 лет мы всегда рядом в любой точке света. Где бы вы ни были, дома наедине с собой или в путешествии, покоряя вершины или находясь под землей, в компании друзей или за приготовлением вкусного ужина. «Вокруг света.ру» доступно о мире, в котором мы живем. 18+.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Елена, я из города Севастополя. Хочу передать привет своему мужу Сергею, своим детям, сестре. И хочу заказать песню «Ани Рорак». Спасибо, радио.

0: Экология. 3 часа дня. С вами Радио Дача. Радио Дача. Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Новости.
1: Это новости на радио «Дача», в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. В Бразилии нашли замену дефицитному авиакеросину. На фоне сбоев в поставках из-за конфликта на Ближнем Востоке в стране решили запустить производство авиатоплива из орехов. На запуск проекта стоимостью в 3 миллиарда долларов уйдет 4 года. Владельцам домашних животных могут предоставить налоговую льготу. В Госдуме предложили ввести вычет на лечение питомцев, который поможет владельцам компенсировать расходы на операции, диагностику и реабилитацию животных. Калужан снова приглашают пробежаться по ночному городу. Забег по улицам областного центра проведут субботним днем. Как заявили в горуправе, в связи с проведением спортивной акции будут скорректированы маршруты ряда троллейбусов и автобусов. Официальный курс доллара составляет 80 рублей 93 копейки, единая европейская валюта 93 рубля 19 копеек. Сегодня в Калуге плюс 30, в ночные часы до 20 тепла, субботним днем малооблачные до плюс 24. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен, в студии был Сергей Кузнецов. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
0: Спонсор выпуска.
2: Спонсор выпуска – клиника «Астро» в Калуге. Косметология «Астро» – это интеллектуальный контроль старения. Новая клиника в Калуге на Суворова 154А. Омоложение лица с умными технологиями. Тренды года. 3D-РФ-лифтинг. Экзосомальная терапия. Омоложение на основе полинуклеотидов. Запись по телефону 22-20-60. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. ИП Положенцева ЯВ.
0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.

0: хорошо там, где есть радиодача.
1: Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди, дикари. На лицо ужасные, добрые внутри. На лицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди, дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу, молятся, не жалея слез. Плачут Богу, молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не безидельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду в день, какой не ведает.

0: рыдают бедные и клянут беду в день какой неведомо в никаком году.
1: Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

0: лучшее время для путешествий, причем не только на юг, да, мы же, когда думаем о пляжах, сразу представляем Анапу, себе Геленджик, Крым, в конце концов. А можно и во Владивосток отправиться. Сейчас смотрю, там сегодня 29 градусов тепла было, а температура воды плюс 23, друзья. Ну, чем вам не курорт? Ну, правда, да, водичка все-таки будет, наверное, немного прохладной. Мы вас будем согревать, ну или охлаждать, кому как надо, классными хитами. Скоро Наташа Королева, группа «Интонация» и Стас Михайлов, участник юбилейного фестиваля «Радиодача. Удачные песни» прозвучат.
1: Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге завтра обещают небольшой дождь и ветер северо-западный. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до плюс 20 и днем до 24 градусов.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама. ТЗСК. Держим цены на окна до конца августа. 277-515.
0: «Радио Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: Накатим танцевальной музыки, друзья, уже этим вечером в 20 часов по московскому времени. Не пропустите Диско Дача. 3 часа будем отрываться под ваши любимые хиты, избавляться от всей негативной энергии, которая могла накопиться за эти 5 дней. Подключайтесь к эфиру, танцуйте от души. Ну и далее тоже парочка танцевальных песен будет. Послушаем хиты Александра Барыкина, Артура Руденко и Виктории Олешко, а также Олега Газманова на радио Дача.
1: Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
2: Радио Дача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: Группа Студио улетают куда-то в эфире Радио Дача. Я бы тоже хотел куда-нибудь отправиться, но работа, друзья. Думаю, те, кто не в отпуске, меня поймут. Завидуем отпускникам и слушаем хорошую музыку в эту пятницу. Кстати, да, два выходных дня, друзья, на горизонте. Давайте двигаться им навстречу. До финала часа не пропустите Дмитрия Маликова в рубрике «Удачный момент», а еще раньше классную песню «Золотого кольца».
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый Радио Дача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на Радио Дача. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: квартиру сниму на суточную. 6+.
1: Реклама.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
5: УГРН 121-27-76-29. Город Москва, 18+.
6: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
7: В этом весь Т.
6: И в этом весь ты.
5: Подробнее на t-bank.ru, а у Т-банк 0+.
8: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
9: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
8: Николай Басков.
10: Натуральный блондин. На всю страну такой один.
9: Александр Иванов и группа «Ронда».
11: Боже, какой пустяк. Делать хоть раз что-нибудь не так.
8: Владимир Пресняков.
12: Все нормально, у хулигана ничего не надо. Не с тобою рядом.
8: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
9: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
8: Категория

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Наталья. Я хочу передать привет своей коллеге по работе Веронике. Я ей хочу пожелать счастья, здоровья и удачи. И песня Димы Маликова «Все будет».

0: Новости.
1: В студии радиодача с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Компания «Аэрофлот» с 1 октября возобновляет регулярные полеты из Москвы в Абу-Даби на ежедневной основе. Продажа билетов уже открыта, пишет ТАСС. По данным Ассоциации туроператоров России, стоимость билета на 1 октября начинается от 47 тысяч рублей, на следующие дни цена ниже примерно на 10 тысяч. Добавлю, ранее авиакомпания возобновила полеты в Дубай из Москвы и Краснодара. Этим летом 80% продаж бахчевых в России пришлось на арбузы, только 20% на дыни, сообщает газета «Ру» со ссылкой на аналитиков. По сравнению с прошлым годом доля арбуза выросла с 77%, а дынь, соответственно, снизилась с 23%. Среди дыни, безусловно, лидер – сорт «Колхозница», за ним следуют «Торпеда» и «Гуляби». В арбузной категории покупатели предпочитают классический сорт с косточками, на него приходится почти 90% всех продаж. На втором месте сорт «Черный принц», на третьем – арбуз с желтой мякотью. На телеканале Муз-ТВ продолжается проект «Дачный плейлист радиодачи». Программа выходит по четвергам в 9 утра и по воскресеньям в 9.30. В эфире одного из главных музыкальных телеканалов подборка летних клипов, создающих атмосферу загородного отдыха. Зрители смогут отправлять свои сообщения прямо во время трансляции, а самые интересные из них будут прочитаны также в эфире радиодача. Возрастное ограничение 16+. Жители северных и северо-западных районов страны 12 августа смогут наблюдать солнечное затмение, сообщили ученые. Явление начнется в 18.35 по московскому времени, когда на поверхность Земли вступит полутень Луны. Частую фазу с первым увидят на западном побережье Аляски и Ванадыре. На европейской части России наибольшая фаза ожидается около 9 часов по московскому времени. Ее будет видно только там, где солнце к этому времени еще не зайдет за горизонт, то есть к северо-западу от линии Калининграда, Санкт-Петербург, Архангельск. Это все новости к данной минуте, а прямо сейчас премьера в эфире радиодачи. Дуэт Нины Шацкой и Брэндона Стоуна представят свою новую песню «Стамбул».
0: Премьера на радиодаче.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участница музыкального праздника
0: Ольга Зарубина.

0: Пятницу, так это силы. Да, вечер, друзья. Он ведь у вас уже запланирован каким-то грандиозным, встречу с друзьями или к родственникам поездка, а может быть и отправление на любимую дачу тоже запланировано. Пусть все задуманное сбудется и поможет вам сменить настроение на более позитивное. Хорошая музыка в нашем эфире. Скоро послушаем новинку от Зары, легендарный хит Вики Цыгановой и Михаила Круга, а еще группа «На-на» заглянут в гости. Никого не пропустите.
1: Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге завтра обещают небольшой дождь, ветер северо-западный. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до плюс 20, днем до 24 градусов.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама.
2: ТЗСК. Держим цены на окна до конца августа. 277-515.
0: «Радио Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

тебя никогда обо мне. Я закрою глаза, я обиды забуду, я прощу все, что можно.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Если поставить женщину перед выбором муж или шоколадка, то лучше не рисковать отношениями.
0: Это радио «Дача».

0: шикарная новинка Зары, которую певица представила в собственный день рождения. Песня «Ты мне нужен любой» продолжает наш эфир. Уже сегодня в 19 часов по московскому времени состоится подведение итогов недели, подведение итогов в хит-параде «Горячая десятка» на радиодаче, где эта песня тоже может оказаться, но только при условии, что вы часто заказывали ее всю неделю в рубрике «Удачный момент» и в программах «Удачный час». Не пропустите очередной выпуск чарта в 19 часов по московскому времени. И далее не пропустите хиты «Фабрики» Татьяны Овсиенко и Виктора Салтыкова на радиодаче.
1: Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515. Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым. Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого». Чемодан от магазина «Экспедиция». Радость в каждом прикосновении. Постукивании, движении молнии, плавности колес. Ты знаешь, как путешествовать с удовольствием. «Экспедиция». ТК 21 век. Чемоданы от магазина «Экспедиция». Для надежных путешествий.
2: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Чтобы точно не забыть лето, это, или, может быть, прошлогоднее, или, например, будущее, друзья, нужно запечатлять его на фотоснимках. А этими снимками всегда можно поделиться с командой «Радиодача». Если история на картинке, которую вы пришлете, вершится какая-то интересная, грандиозная, вручим за снимок шикарный приз для удачного отдыха и отправим вас в финал нашего проекта «Лето сюрпризом». Там мы в конце августа разыграем два главных приза. Два слушателя «Радиодача» получат возможность отправиться в парные круизы на морском лайнере по маршруту из Сочи в Турцию. Все подробности об акции «Лето сюрпризом» читайте на нашем сайте radiodacha.ru для слушателей старше 18 лет.
1: Дачные объявления. Знает, как выращивают растения ученые, что современная наука говорит об удобрениях, как сделать так, чтобы получать невероятные урожаи.
2: Каждые выходные на «Радио Дача» прямиком из своей лаборатории эксперт поделится самыми неожиданными и полезными знаниями о растениях.
1: Узнаем полезные советы от Михаила Журавлева, автора блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках».
2: Хорошо устроено. В субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30.
1: На волнах «Радио Дача». Реклама.
3: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
4: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
5: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: А в каком магазине можно купить все для школы?
8: «Фамилии». Скидки до 85% на бренды для школы.
9: У Максимов, Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
10: Проверьте здоровье в «Хеликс» и «Хеликс Лайт». 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
11: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
12: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
13: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Я хотела бы заказать песню для своих любимых коллег. Главное, что есть ты у меня. С приветом из Липецка. Моих коллег зовут Никита, Володя, Александр, Андрей и Сергей. Всем хорошего вечера. Спасибо, радио «Дача».

0: Калуге. 5 часов дня. С вами Радио Дача. Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Новости.
1: Это новости на Радио Дача, в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. В Бразилии нашли замену дефицитному авиакеросину. На фоне сбоев в поставках из-за конфликта на Ближнем Востоке в стране решили запустить производство авиатоплива из орехов. На запуск проекта стоимостью в 3 миллиарда долларов уйдет 4 года. Владельцам домашних животных могут предоставить налоговую льготу. В Госдуме предложили ввести вычет на лечение питомцев, который поможет владельцам компенсировать расходы на операции, диагностику и реабилитацию животных. Калужан снова приглашают пробежаться по ночному городу. Забег по улицам областного центра проведут субботним днем. Как заявили в горуправе, в связи с проведением спортивной акции будут скорректированы маршруты ряда троллейбусов и автобусов. Официальный курс доллара составляет 80 рублей 93 копейки, единая европейская валюта 93 рубля 19 копеек. Сегодня в Калуге плюс 30, в ночные часы до 20 тепла, субботним днем малооблачные до плюс 24. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен, в студии был Сергей Кузнецов. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
0: Спонсор выпуска.
2: Спонсор выпуска – клиника «Астро» в Калуге. Косметология «Астро» – это интеллектуальный контроль старения. Новая клиника в Калуге на Суворова 154А. Омоложение лица с умными технологиями. Тренды года. 3D-РФ-лифтинг. Экзосомальная терапия. Омоложение на основе полинуклеотидов. Запись по телефону 22 20 60. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. ИП Положенцева ЯВ.
0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.

0: Пусть, несмотря на любые ментальные трудности, все у вас будет, друзья, отлично, в том числе на загородном участке. У нас есть программа, которая поможет вам разобраться в тонкостях ухода за растениями, увеличении урожайности и в подборе подходящих расходников. Рубрика «Хорошо устроена» каждые выходные в эфире в субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30 по московскому времени. Полезными советами делится Михаил Журавлев, автор блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках». Чтобы и на вашем загородном участке все было хорошо устроено, не пропускайте одноименные рубрику в эфире «Радио Дача».
1: Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге завтра обещают небольшой дождь и ветер северо-западный. По прогнозу нейросети Яндекс, ночью в нашем городе до плюс 20 и днем до 24 градусов.
3: Хорошо там, где есть «Радио Дача».
1: «Радио Дача».

0: слушаете «Радио Дача».
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Реклама. Август. Время большой выгоды в ГАК «Калуга». Получите до 700 тысяч рублей выгоды на автомобили ГАК. Да-да, вы не ослышались, выгода 700 тысяч рублей на комфортные и технологичные автомобили. Не упустите редкое предложение, записывайтесь на тест-драйв. Подробности в ГАК «Калуга», Тульское шоссе 4.
3: ТЗСК. Держим цены на окна до конца августа. 277-515.
4: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
5: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
6: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
7: Мясной гурман.
8: Клиника «Остро» открывает двери нового филиала. Прямо в центре Калуги на улице Суворова, 154А. Уже открыт прием у опытных нейрохирургов и неврологов. Обновленное отделение косметологии и эстетических услуг. Запишитесь на консультацию по телефону 22 20 60. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Следите за новостями клиники в социальных сетях и на официальном сайте.
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.
9: Это был...

0: Участники юбилейного фестиваля «Радиодача. Удачные песни», группа «Новые самоцветы» и Инна Маликова в эфире рассказывают нам, как танцевать на воде. От них лично узнаем пару советов уже 26 сентября в лайф-арене. Они придут поздравить «Радиодача» с 20-летием. Еще на сцене в указанный вечер увидим Филиппа Киркорова, Николая Баскова, Григория Лепса, Полину Гагарину, группу «Комбинацию» и еще более 25 любимых артистов «Радиодача». Ждем и вас, друзья. Занять удобное место можно на сайте удачныепесни.рф для зрителей старше 12 лет.
1: Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
2: Говорят, современные технологии почти достигли идеала. Говорят, уровень комфорта может превзойти любые ожидания. Говорят, лучшее – это то, о чем мечтают. Сделайте мечту реальностью вместе с кроссоверами Хавейл. Только до конца месяца новые автомобили от 1 899 тысяч рублей. Корс Групп. Зерновая, 17.
3: Виталан. Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. Виталан. Строим будущее сегодня. Телефон 54-06-15.
4: Сеть магазинов «Спутник» знает, что покупки с выгодой всегда приятнее. Рулетики из свинины с сыром. Полуфабрикат. 100 граммов. 44,99. Акция действует с 1 по 14 августа. Цены действительные при наличии товара в магазине. Приятных вам покупок.
5: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.
6: Острые углы, нервы, суета. Я уже другой, ты давно не та. Что было со мной, бережно храня.

0: Пока наши с вами летние дожди не отшумели, синоптики в столице сегодня только их обещают, давайте наслаждаться этим жарким сезоном на все 100. Не забывайте почаще гулять, проводить время с теми, кто вам дорог, желательно на улице, потому что уже через пару месяцев такой возможности не будет. Перед выходом, напомню, нужно будет потратить минут 10 только на то, чтобы вас не одолел мороз. Я вот именно так и сделаю. Пойду гулять, оставляю вас в компании Сергея Черноусова. Всем желаю отличного вечера в ритме любимой музыки, музыки Радио Дача.
1: Дачные объявления. Лето – это не только жара, тополиный пух и короткие ночи.
2: Лето – это мангал на даче, волосы в соленой воде и смех до слез.
1: На великах, без тормозов. Всероссийская акция «Радио Дача» – лето с сюрпризом.
2: Поделитесь своей летней историей, запечатленной на фото.
1: Расскажите, что происходит на снимке.
2: И получите возможность выиграть подарки для удачного отдыха.
1: Регистрируйтесь в проекте на сайте radiodacha.ru.
2: В конце лета мы выберем двух счастливчиков, которые отправятся со своими вторыми половинками в круиз на морском лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию. Правила акции и форма регистрации доступны на сайте radiodacha.ru.
1: 18+.
3: Реклама.
4: Подключите эквайринг в Альфа-Банк.

0: и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
4: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
5: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
8: УГРН 121-24-0-76-29. Город Москва, 18+.
9: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
10: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
11: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
12: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
11: Григорий Лепс.
13: Самый лучший день заходил вчера.
12: Полина Гагарина.
11: Корни.
14: Ты узнаешь ее.
11: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
12: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
15: Категория 12+.
11: Лето там, где есть радио.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Спонсор рубрики АО «Суточка».

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Линькова Наталья. Мы сейчас отдыхаем на своем загородном участке. Хочу передать привет своей дочке Линьковой Вере. Она купается и загорает в бассейне. Всем хороших выходных. Хочу веселую песню для поднятия настроения. Спасибо, радио «Дача».

0: квартиру сниму на Суточно.ру.
1: 6+.
2: В Москве 6 часов вечера. Вы слушаете радио «Дача». Новости.
3: В студии «Радио Дача» с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Россияне подали 643 тысячи заявлений на участие в дистанционном электронном голосовании на сентябрьских выборах, сообщили в Центризбиркоме. Наибольшее количество заявок поступило из Ростовской области – 110 тысяч. Голосование на выборах депутатов Госдумы, а также на выборах в законодательные собрания 39 регионов и высших должностных лиц субъектов пройдет с 18 по 20 сентября. Занятия в школах будут временно приостанавливать, если из-за гриппа, ОРВИ или коронавируса отсутствует 20% и более учащихся, следует из постановления главы Роспотребнадзора. Региональным органам образования рекомендовано вводить противоэпидемические меры в период роста заболеваемости, включая отмену массовых мероприятий и временное прекращение занятий. Ведомство также советует проводить вакцинацию сотрудников школ от гриппа и обучать их мерам профилактики инфекций. После завершения приемной кампании в крупных городах с вузами начали дорожать арендные ставки, сообщает РБК. К августу стоимость съемного жилья в среднем по стране выросла на 12%, в Москве на 19%. Сейчас однокомнатная квартира в столице обходится примерно в 70 тысяч рублей в месяц, а в центре и на юго-западе около 100 тысяч. Студенты и их родители прежде всего обращают внимание на близость к университету и удобство транспортного маршрута. Чаще всего снимают компактные квартиры в новостройках с готовым ремонтом до 35 квадратных метров. Старшекурсники нередко арендуют двухкомнатные варианты в складчину. Эксперты советуют искать жилье заранее, чтобы успеть выбрать лучший вариант по приемлемой цене. Жители и гости Москвы смогут посетить выставку современных сортов гладиолусов в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» в период с 13 по 15 августа. На ней покажут лучшие образцы отечественной и иностранной селекции, в том числе недавно выведенные сорта. Этот выпуск завершен, а прямо сейчас премьера в эфире «Радио Дача». Дуэт Нина Шацкая и Брэндона Стоуна представят свою новую песню «Стамбул».
2: На радио «Дача».

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача.
2: Удачные песни».
1: Участники музыкального праздника.
0: Группа.

0: Почему плачет девушка Прасковья? Ну, возможно, из-за погоды, а может, вспомнила, что наступил последний месяц лета. Но грустить точно не стоит, впереди еще немало теплых дней. Кроме августа у нас и сентябрь часто радует хорошей погодой. А кто знает, может, и октябрь в этом году удивит. Но мы не станем забегать настолько уж далеко, максимум в ближайшие полчаса. Здесь мы услышим хиты Алсу, Игоря Николаева, Зайнаб Махаевой и многие другие. С этого часа с вами Сергей Черноусов. Приветствую каждого, кто слушает Радио Дача.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге завтра обещают небольшой дождь и ветер северо-западный. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до плюс 20, днем до 24 градусов.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама.
2: ТЗСК. Держим цены на окна до конца августа. 277-515.
1: Август. Время большой выгоды в ГАК «Калуга». Получите до 700 тысяч рублей выгоды на автомобили ГАК. Да-да, вы не ослышались, выгода 700 тысяч рублей на комфортные и технологичные автомобили. Не упустите редкое предложение, записывайтесь на тест-драйв. Подробности в ГАК «Калуга», Тульское шоссе 4.
3: Альпийские, баварские, французские.
4: Сережа, что ты делаешь?
3: Путешествую.
4: С открытым ртом и причмокивая?
3: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
5: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
6: Мясной гурман.
7: Вы спрашиваете, можно ли пить воду без кипячения? Мы отвечаем «да», если это природная вода «Калужская акватория». Мы добываем воду из артезианской скважины и в тот же день доставляем ее в киоски по всему городу. «Калужская акватория». Артезианская вода в вашем дворе.
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Летняя новинка Алсу, песня «Мотылек» в продолжении часа на радио «Удача». Кстати, премьера была и в нашем эфире в рамках чарта «Горячая десятка». Здесь мы каждую пятницу слушаем новые музыкальные работы наших артистов. Вот и в следующий час не станет исключением. В этот раз свою новую песню нам представит Виктор Королев. Уже скоро услышим ее в нашем эфире. А вот через короткую паузу нас ждут большие, проверенные временем хиты группы «Рефлекс», Вячеслава Малешика, группы «Високосный год» и многие другие.
1: Реклама. Говорят, современные технологии почти достигли идеала. Говорят, уровень комфорта может превзойти любые ожидания. Говорят, лучшее – это то, о чем мечтают. Сделайте мечту реальностью вместе с кроссоверами Havail. Только до конца месяца новые автомобили от 1 899 тысяч рублей. Корс Групп. Зерновая, 17.
2: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
3: Знаешь, что общего у бизнесмена, путешественника и того парня, что в спорт зал после работы. У них всех один рюкзак. И этот рюкзак фирмы «Эколак». Легкий, прочный, стильный. С фишками, которые ты оценишь только когда попадешь под дождь или забудешь, куда положил ключи. Один рюкзак для работы, отдыха и всего, что между ними. Приходи в магазин «Экспедиция» в ТК 21 век на первом этаже. Выбери тот, что подходит именно тебе.
4: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 540615.
5: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
6: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
7: Сеть магазинов «Спутник» знает, что покупки с выгодой всегда приятнее. Пельмени городские, полуфабрикат, 100 граммов, 35,99. Акция действует с 1 по 14 августа. Цены действительны при наличии товара в магазине. Приятных вам покупок!
8: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

смотрим в глаза. Мы спешим разными дорогами на один вокзал. В тайниках ледяного сердца спрятан очень большой секрет. Как одна короткая встреча затянулась на несколько лет.

0: просто потому, что не было летнего отпуска. В этом, кстати, может скрываться причина плохого настроения у ваших коллег. Особенно, если вы вернулись и всем показываете видео, фотографии с отдыха, ну и демонстрируете свой ровный загар. Надеюсь, сейчас не по-живому, и те, кто еще не был в отпуске, обязательно успеют до конца сезона. Хотя, знаю не понаслышке, и в сентябре, и даже поздней осенью есть масса мест на Земле, где можно найти теплое море. Вот такие мысли в завершении рабочей недели имеют место быть, а еще в следующем часе для вас самые лучшие хиты. Уже скоро в нашем эфире хит-парад «Горячая десятка».
1: Дачные объявления. По пути в офис. На работе.
2: Бухгалтер, милый мой бухгалтер.
1: И даже дома. Слушайте радио «Дача» везде, где доступен интернет. Следите за обновлениями плейлиста. Добавляйте любимые песни в избранное. Оптимизируйте расход трафика в Яндекс.Радио. Хорошо там, где есть радио «Дача». Даже там, где нет FM-приемника. Для детей старше 16 лет. Реклама.
3: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
4: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
5: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
6: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
7: ООО Т-Моб. Цена действительно при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
8: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
9: УГРН 127-27-76-29. Город Москва. 18+.
10: Проверьте здоровье в Helix и Helix Lite. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
11: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре.
12: Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
13: Голопузое время, слався. Слався, детство мое цветное, хоть на сутки, на час.

0: чертям.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
1: Телефон в Москве 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Я звоню из города Калуги. Меня зовут Семен. Хочу пожелать бабушке Рае хорошего вечера и поставить песню «Ставь Михайлой, все для тебя». Всем хороших выходных. Спасибо, радио «Дача».

0: Калуге 7 часов вечера. Вы слушаете «Радио Дача». Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Новости.
1: Это новости на радио «Дача», в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. Самая высокая в Европе статуя Девы Марии появилась в Польше. Изваяние высотой в 55,5 метров возвели в деревне Конотопия. Статую установили на 15-метровом постаменте в виде короны. В перспективе здесь оборудуют смотровую площадку. В России появится 12 круглогодичных курортов. На благоустройство туристических зон, которые намерены организовать в 10 регионах страны, в этом и следующем году направят по 9 миллиардов рублей. Футбольная «Калуга» опустилась на последнее место группы «Золото» после 3 сыгранных туров. Крайний матч в первенстве космонавты провели на выезде против кировского «Динамо». Хозяева повели в счете уже на 8-й минуте. Несмотря на удаление в составе соперника, калужане так и не смогли сравнять счет. Официальный курс доллара составляет 80 рублей 93 копейки, единая европейская валюта 93 рубля 19 копеек. Сегодня в Калуге плюс 30, в ночные часы до 20 тепла, субботним днем малооблачные до плюс 24. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен, в студии был Сергей Кузнецов. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
0: Спонсор выпуска.
2: Спонсор выпуска – клиника «Астро» в Калуге. Косметология «Астро» – это интеллектуальный контроль старения. Новая клиника в Калуге на Суворова 154А. Омоложение лица с умными технологиями. Тренды года. 3D-RF-лифтинг. Экзосомальная терапия. Омоложение на основе полинуклеотидов. Запись по телефону 22 20 60. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. ИП Положенцева ЯВ.
0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет. Парад на радио «Дача».
3: Любой из нас понимает, что жизнь начинается в пятницу вечером, оставив за собой рабочий кабинет и трудовые будни. Приветствую каждого, кто настроился на радио «Дача» с этой минуты в нашем эфире. Отличное дополнение финалу рабочей недели. Программа «Горячая десятка» — наш музыкальный чарт. У микрофона Сергей Черноусов. Всем привет! Начнем мы с хороших новостей. Сегодня нас, как всегда, ждет премьера. Свою новую песню представит Виктор Королев. Музыкальная работа называется «Растопи лед». Такой вот замечательный подарок поклонникам любимого артиста. Уже скоро послушаем новую песню, но для начала перейдем к раскладу в хит-листе.
0: Горячая десятка. Горячая десятка. На радио «Дача».
3: Итак, на этой неделе нас, увы, покинули сразу две песни. Ольги Бузовой «Раненые раны» и Никиты, Марии Зайцевой и Фурса «Все слова любви». Но это не повод расстраиваться. В нашей истории это сразу два свободных места для не менее прекрасных песен в нашем музыкальном рейтинге. Первая — Алый Рид «Тату на сердце». И вторая — Филиппа Киркорова «Луиза». Услышим их чуть позже, а вот сейчас десятое место. И сегодня здесь хит Григория Лепса и Акмаля «Шутка» в эфире «Радио Дача».
0: Номер 10.

0: Девятая строчка нашего хит-парада, и здесь впервые в нашем чарте песня Аллы Рид «Тату на сердце». Часто мы слышим, что настоящие чувства оставляют след навсегда, поэтому, конечно, хочется пожелать, чтобы на вашем сердце были только счастливые отметины от любви, добрых встреч, ну и любимых песен. А еще, кстати, летом вышел клип на эту песню. 4 стихи и одна история любви. Можете посмотреть видео на нашем сайте radiodacha.ru. Ну а сейчас мы продолжаем путь к вершине нашего чарта.
1: Горячая десятка.
2: Горячая десятка.
1: На радио Дача.
0: Но для начала все-таки вернемся к истории музыкального рейтинга «Радио Дача». Здесь у нас известный хит, любимая многими песня, которую мы впервые услышали в 2017 году. Тогда же летом она занимала верхнюю строчку программы «Горячая десятка». И сейчас мы с удовольствием послушаем песню Ирины Аллегровой «Идеальный муж» в эфире «Радио Дача».

0: номер 8.
1: Мне бы просто хотелось чаще улыбаться. Как тогда? Почему-то каждая песня получается

0: Ну что ж, первая четверка участников программы «Горячая десятка» позади, и предлагаю напомнить, что открывала хит-парад замечательная работа Григория Лепса и Акмаля «Шутка». 15 недель в нашем чарте и сегодня опускается на 3 строчки. А вот песня Аллы Рид «Тату на сердце» впервые в нашем рейтинге занимает 9-ю строчку. Для начала вполне хорошо. Песня «Чепик» 5 минут назад стремится наверх, с 10 на 8 место хит-парад «Горячая десятка», и на 7 строчке впервые в нашем чарте песня Филиппа Киркорова «Луиза». Мы с вами двигаемся дальше, ведь там самое интересное.
1: «Горячая десятка», «Горячая десятка» на радио «Дача».
0: Перед тем, как мы отправимся к вершине нашего чарта, предлагаю совершить небольшую остановку для того, чтобы музыкально поговорить об одной интересной дате. Ежегодно, 7 августа, отмечается один из самых романтических праздников – День собирания звезд. И сегодня вашему вниманию топ-3 песен про небесные тела, которые чаще других заказывают слушатели радио «Дача». Песня Юрия Шатунова «Звездная ночь».

0: Радио Дача.
1: Реклама.
2: ТЗСК. Держим цены на окна до конца августа. 277-515.
3: Клиника «Астро» открывает двери нового филиала. Прямо в центре Калуги на улице Суворова, 154А. Уже открыт прием у опытных нейрохирургов и неврологов. Обновленное отделение косметологии и эстетических услуг. Запишитесь на консультацию по телефону 22 20 60. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Следите за новостями клиники в социальных сетях и на официальном сайте.
4: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Ставь строчку нашего хит-парада, песня Николая Баскова «Туманы», за которую любимый артист не раз получал золото нашего музыкального чарта. А вот на днях народный артист России был удостоен высокой государственной награды. Участнику фестиваля «Удачные песни» вручили орден за заслуги перед Отечеством 4-й степени. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Сам артист уже отреагировал на это событие, поблагодарив за доверие. Ну и стоит сказать, что орден за заслуги перед Отечеством 4-й степени вручается за особо выдающиеся заслуги в развитии экономики, науки, культуры, спорта, государственной и общественной деятельности. Считается одной из самых значимых государственных наград России. Мы еще раз поздравляем Николая с такой заслуженной наградой и продолжаем слушать лучшие хиты этой недели.
1: Номер 5.

0: продолжаем слушать радиодачу. Узнали расстановку мест еще на трех позициях горячей десятки. И теперь шестое место занимает песня Николая Баскова «Туманы». В этот раз опускается на две строчки. А на пятой ступени песня Юлии Михальчик «Буду твоей кошкой». Восьмую неделю в нашем чарте. И сегодня тоже минус три позиции. Но есть и противоположный исход. Например, песня Кирилла Туриченко «Люблю, куплю, поедем». С шестой строчки поднимается на четвертую. Это промежуточные итоги нашего рейтинга, и прямо сейчас предлагаю отправиться в путешествие.
1: Горячая десятка.
2: Горячая десятка.
1: На радио «Дача».
0: Сегодня нас ждет самый крупный город на севере Европейской России – Архангельск. Там также слушает радиодача на частоте 101,2 FM. И сейчас мы узнаем музыкальные предпочтения местных жителей. На третьей ступени песня группы «Бис» «Таня, не плачь».

0: Радио Дача.
1: Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
2: Радио Дача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: «Горячая десятка». «Горячая десятка» на радио «Дача».
1: Продолжаем подводить итоги хит-парад «Горячая десятка». Находимся сейчас в преддверии третьего места. А его сегодня занимает не просто песня, а настоящая восточная сказка. В самый разгар лета Хабиб представил новую песню и клип «Моя малышка». Данная работа всего лишь 2 недели в нашем чарте, и сегодня такой большой рывок наверх. Сразу с 9-го места на 3-е. Мне кажется, такого еще не было в истории программы «Горячая десятка». Песня «Моя малышка» — история двух молодых людей, между которыми промелькнула искра. Взаимный интерес высок, но юная особа не спешит раскрывать свои чувства, заставляя теряться в догадках. Ну, по-моему, это база. Предлагаю от слов перейти к музыке и с удовольствием послушать песню Хабиба прямо сейчас в эфире «Радио Дача».
2: Номер 3.

0: Точка нашего хит-парада – песня Полины Гагариной и Сергея Лазарева «Happy End». По словам Полины, их связывает 15-летняя дружба. Артисты подчеркивают, что их связывает гораздо больше, чем просто общая профессия. Их пути часто шли параллельно. Оба окончили школу-студию МХАТ, становились призерами конкурса «Новая волна», а еще они родились под знаком Овна. Этим летом Сергей и Полина были у нас в гостях в звездном шоу «Назад в будущее». Можете найти и переслушать выпуск на сайте radiodachi.ru. Ну а мы продолжим слушать самые лучшие хиты. Ну и, разумеется, новинку.
1: Горячая десятка.
2: Горячая десятка.
1: На радио «Дача».
0: Как и обещали, долгожданная премьера на радио «Дача». Сегодня мы послушаем новую песню, которую нам представит советский и российский певец, поэт и композитор, любимый артист наших слушателей Виктор Королев. Его новая музыкальная работа называется «Растопи лед», и она уже в эфире радио «Дача».
1: Премьера на радио «Дача».

0: Дачные объявления. Вы звоните.
1: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
2: Вы поздравляете.
3: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
0: Вы говорите теплые слова.
3: Бабушка, я тебя люблю.
0: Это ваш
2: удачный момент.
0: В конце каждого часа на радио Дача. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: квартиру сниму на суточно.
1: 6+.
2: Реклама.
3: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
4: В этом весь Т.
3: И в этом весь Т.
1: Подробнее на tbank.ru, а у Т-банк 0+.
5: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэроген.

0: Виль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
1: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
2: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
3: УГРН 127-27-76-29. Город Москва. 18+.
4: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
5: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
6: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
2: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
7: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
2: Михаил Шуфутин.

0: артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+.
1: Горячая десятка.
2: Горячая десятка
1: на радио «Дача».
3: 9 главных хитов этой недели за плечами. Остается услышать еще один, тот самый, по праву занимающий первое место музыкального чарта «Горячая десятка». Обязательно это сделаем, но все же хотелось бы отметить и тех, кто вплотную приблизился к лидеру, но не хватило совсем немного до звания номер один.
0: «Горячая десятка».
2: «Горячая десятка»
0: на радио «Дача».
3: Итак, третье место, и здесь новая песня Хабиба «Моя малышка». Причем такого взлета мы еще не видели, сразу на 6 строчек выше. А на второй — хит Полины Гагариной и Сергея Лазарева «Happy End». Кстати, лидеры прошлой недели. А вот на этой у нас яркий хит, который 7 недель в нашем чарте. На прошлой неделе была бронза, а сегодня заслуженное золото программы «Горячая десятка». Песня Анны Асти и Димы Билана «Эпилог номер один». Поздравим наших победителей и с удовольствием послушаем шикарный хит. Меня зовут Сергей Черноусов. Оставайтесь в компании «Радио Дача».
0: Номер один.
4: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много.

0: слушайте в пятницу в 7 часов вечера. Хит-парад на радио «Дача». На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Дарья, я из города Москва. Передаю привет своему любимому человеку Павлу. Паша, я тебе желаю всего самого наилучшего. Хотел бы для нас заказать с тобой песню Кая Метова. Спасибо, радио «Дача».

0: Москве 8 часов вечера. Вы слушаете «Радио Дача».
1: Отдых.
0: Диско счастье.
1: Диско песни.
0: Диско дача.
1: Сегодня только на Радио Дача.

подушка даса. Не с ней играем. Я ее люблю.

некуда деваться. Тебе некуда деваться.

0: Глюкоза и песня «Дадидам». Прекрасное начало программы «Диск и дача». Это только начало. Впереди нас ждет еще немало ярких, зажигательных и по-настоящему танцевальных хитов. А что еще нужно в пятницу вечером? Рабочая неделя завершается или даже завершилась у многих. Впереди долгожданные выходные. Самое время забыть о повседневных заботах, прибавить громкость и настроиться на отличный отдых. Через короткую паузу его дополнят хиты Светы, группа «Студио», Авраама Руссо и многих других звезд диско-дачи. Желаем всем легкого вечера.
1: Реклама. ТЗСК. Держим цены на окна до конца августа. 277-515.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

зимою в морозы из лета пришла, ты зимою весну принесла, ты надеждой меня обожгла, страсть востока.

0: рядом мой. И город тихо растворится в сумерках моей печали, ты не мой.
1: В компании прекрасных песен проводим этот вечер на радио «Дача». С нами лето и дачный сезон. Многие дачники периодически проводят время на своих участках, особенно в выходные. Поэтому специально для вас в нашем эфире рубрика «Хорошо устроено». Весь дачный сезон будем помогать разбираться во всех тонкостях работы на участке и не только. Уже завтра полезными советами поделится Михаил Журавлев, автор блога «Логово ботаника в Одноклассниках». В 11:30 по московскому времени узнаем немало ценной информации. А вот через короткую паузу наш вечер скрасят хиты группы «Винтаж», «Валерии», группы «Револьверс» и других звезд диско-дача.
2: Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
3: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
4: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
5: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Роман от группы «Винтаж» на волнах радио «Дачи». Здесь у нас каждый час как очередная глава. Новый музыкальный сюжет, давно полюбившиеся герои, любимые артисты и только приятный финал видеорубрики «Удачный момент». Если есть причина и повод, они всегда найдутся. Звоните, порадуйте своих близких, родных в нашем эфире. Уверен, каждому приятно услышать свое имя на всю страну. А вот мы уже скоро послушаем песни ансамбля «Золотое кольцо», группы «Республика», Олега Газманова и многие другие.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: Круглосуточно.ру
1: 6+.
2: Реклама.
3: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
4: В этом весь Т.
3: И в этом весь ты.
1: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
5: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
6: ООО РВВ, ОГРН 124-770-047-19-19, 142-181, Московская область, городской округ Подольск, деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
7: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
8: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, это Владимир из Сарова. Хотел бы передать привет моей жене Ирине. Пожелать ей здоровья крепкого, успеха. Мы сейчас с ней гуляем. И передайте, пожалуйста, для нее песни «Ах, женщины» Джаза Урен. Спасибо, радио «Дача».

0: сближает не только танец, но и любимые хиты на радио «Дача». Это всем известно, а еще какой-то важный и приятный повод. Его мы также знаем, это наступающие выходные. Они практически с нами, завтра суббота, и в нашем эфире программа «Песня года». Радиоверсия легендарного фестиваля страны в каждые субботу и воскресенье в 15 часов по московскому времени. Что касается ближайших минут, уже скоро послушаем хиты группы «Рок Острова», Зайнаб Махаевой, Эдиты Пьехи и других звезд диска «Дача».
1: Реклама. ТЗСК. Держим цены на окна до конца августа. 277-515.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: И в нашей истории с вами есть повод для хорошего настроения. Рабочая неделя завершилась, и завтра суббота. Будем отдыхать, гулять, встречаться с родными, близкими. А еще нас ждет встреча с лучшими артистами нашей страны. Причем не только в эфире, но и на долгожданном юбилейном шоу на фестивале «Удачные песни в Москве». В этом году «Радио Удача» отмечает свой юбилей, 20 лет в эфире. Праздновать круглую дату будем вместе с любимыми звездами. 26 сентября на сцене Life Arena увидим Николая Баскова, Полину Гагарину, группу «Корни» и еще более 20 артистов. Такую встречу точно нельзя пропускать. Читайте подробности на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. Ну а в эфире уже скоро послушаем хиты. «Галибри», «Мавик», «Полины» и многие другие.
1: Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: Серые глаза, оказывается, их представители обладают рядом уникальных качеств и способностей, например, хорошее чувство юмора, обаяние. Благодаря этому они становятся центром внимания. Вот можете лично проверить. Но, конечно, цвет глаз не является единственным фактором, определяющим характер человека. Все же здесь и воспитание, также жизненный опыт и окружающие играют не меньшую роль. А нас сегодня с вами окружают такие яркие хиты программы «Диско Дачо». Уже скоро послушаем песни Владимира Преснякова, Николая Баскова, Ангины и многие другие.
1: Реклама.
2: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
3: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
4: Радио «Дача» представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
5: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
4: Николай Басков.
6: Натуральный блондин. На всю страну такой один.
5: Александр Иванов и группа «Рондо».
7: Боже, какой пустяк. Сделать хоть раз что-нибудь не так.
4: Владимир Пресняков.
8: Все нормально, у хулигана ничего не надо. Не с тобою рядом.
4: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
5: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
9: Категория 12+.
10: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
11: В этом весь Т.
10: И в этом весь Т.
12: Подробнее на tbank.ru. Т-банк 0+.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Валентина. Я передаю всем привет из Волгограда. Поставьте, пожалуйста, песню «Fight the Family» вместе мы. И всем хорошего дня и позитивного настроения, мои любимочки. Спасибо.

Еще один яркий хит группы «Шпильки» в продолжении сегодняшнего выпуска программы «Диско-дача». Для тех, кто решит продлить сегодня танцы, стоит напомнить, у нас есть дополнительный онлайн-канал с тем же названием «Диско-дача» на сайте radiodacha.ru. Это если вдруг захочется продолжение «Диско-вечера». Сейчас лето, выходные практически с нами, поэтому желающих точно немало. От нас пожелания нескучного отдыха, ну и через короткую паузу хиты Полины Ростовой, группы «Шаубау», Артура Пирожкова и многие другие.

0: Замечательный хит Полины Ростовой. В продолжение этого часа на радио «Дача» проводим этот вечер в компании отличной музыки. У многих завершилась рабочая неделя, можно выдохнуть. А уж если у вас отпуск, еще лучше. Вам хорошего отдыха желаем и напомним о возможности слушать наш эфир в любой точке планеты при наличии интернета. Послушать эфир «Радио Дача» можно, например, в сервисе «Яндекс.Радио». Там еще и плейлист есть возможность посмотреть и любимую песню в избранное добавить. Помните, всегда хорошо там, где есть «Радио Дача» для слушателей старше 16 лет. А вот через короткую паузу для вас хиты группы «Краски», «Хабиба» и не только.
1: Реклама. Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Всеобъемлющая любовь от Ромы Жукова адресована абсолютно каждому, кто завершает трудовые будни с нами на Радио Дача. Пожелаем вам нескучного отдыха. Как приятно, что сейчас лишь пятница и в запасе два выходных дня. Многие, кстати, уже отдыхают, встречаются с друзьями, родственниками. А еще у нас ожидается встреча с лучшими артистами нашей страны. Причем не только в эфире, но и на долгожданном юбилейном шоу на фестивале «Удачные песни в Москве». В этом году Радио Дача отмечает свой юбилей, 20 лет в эфире. Праздновать круглую дату будем вместе с любимыми звездами. 26 сентября на сцене Лайф-Арены увидим Филиппа Киркорова, Ольгу Зарубину, Андрея Державина, еще более 20 артистов. Такую встречу точно нельзя пропускать. Читайте подробности на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. Ну а в эфире уже скоро послушаем хиты Никиты, Марии Зайцевой и Фурса, Анны Немченко и многие другие.
1: Дачные объявления. По пути в офис. На работе.
2: Бухгалтер, милый мой бухгалтер.
1: И даже дома. Слушайте Радио Дача везде, где доступен интернет. Следите за обновлениями плейлиста. Добавляйте любимые песни в избранное. Оптимизируйте расход трафика в Яндекс.Радио. Хорошо там, где есть Радио Дача. Даже там, где нет FM-приемника. Для детей старше 16 лет.
3: Реклама.
4: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день. Встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский. Михаил Бубин. Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карпов.

Кудрявцев, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: Сказка праздник начнется завтра в 8 часов вечера по московскому времени.
1: 3 часа подряд в эфире только диско-хиты.
0: Это диско-дача.
1: До новых диско-встреч на радио «Дача».
0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Павел Сизых, Кемерово. Хочу передать привет Анастасии Зайцевой. Это моя вторая половинка. Я ее очень люблю, ценю, обожаю. Хочу поставить для нее хорошую песню Надежды Кадышевой «Веночек». Всем отличного дня. Спасибо. Радио «Дача».

обычно танцуют, особенно в момент программы «Диско Дача». Но, вы знаете, не обязательно ждать вечер пятницы или субботы. Можно дозвониться в любое время к нам в студию по телефону 8495-995-2555 и заказать уже свой любимый и танцевальный хит в рубрике «Удачный момент». В финале часа ваши музыкальные заявки, а вот через короткую паузу для вас не менее желанные хиты группы «Бис», Леонида Агутина, Виктории Дайнеко и не только.

Аня, Лена, Маша, Катя, да и в целом каждый из вас может попытать свою удачу в нашей акции «Лето сюрпризом». На сайте radiodacha.ru открытая регистрация, здесь есть специальная страница. Загружайте фотографии своего отдыха, с дачных посиделок с друзьями или больших семейных праздников. Обязательно расскажите о том, что происходит на снимке. Ну а дальше ждем шикарные призы и билет в финал. 28 августа мы разыграем главный приз – два туристических путешествия на круизном лайнере из Сочи в Турцию. Все подробности и правила акции читайте на сайте radiodacha.ru для слушателей старше 18 лет. А вот уже для всех через короткую паузу песни Ярослава Сумишевского, Марины Хлебниковой и не только.

0: Песня Аркадия Укупника в финале часа на Радио Дача. Проводим этот вечер в компании любимых хитов, которые давно объединяют десятки городов, миллионы слушателей, а также любимые рубрики, программы, ну и не обходятся без соцсетей. Предлагаю подписаться на наш канал Радио Дача в Телеграм, в Яндекс.Дзен, а еще, например, на нашем сайте radiodacha.ru много интересных новостей, видео, а также архива любимых программ. Что касается эфира, уже скоро его дополнят хиты Сергея Трофимова, Димы Билана, Алисы Мон и многие другие. Держимся волны Радио Дача.
1: Реклама. Радио Дача представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио Дача отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Григорий Лепс.
3: Самый лучший день заходил вчера.
2: Полина Гагарина.
1: Корни. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
2: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Рафаэль Сухуинов. Я с Оренбурга. Хочу передать привет своей любимой жене Маришке Крюковой и привет ее подруге Марине Алексеевой, мужу ее Юре. Хочу послушать группу «Кармен». Спасибо, радио «Дача».

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
0: 26 сентября 2026 года.
2: Москва. Лайф-арена.
0: Большой фестиваль.
2: Удачные песни.
0: Михаил Шуфутинский.
2: Олег Газманов.
0: Группа «Комбинация».
2: Сергей Лазарев.
0: Андрей Державин.
2: Николай Басков.
0: Ольга Зарубина.
2: Григорий Лепс.
0: И многие другие звезды радио «Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
2: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Если поставить женщину перед выбором муж или шоколадка, то лучше не рисковать отношениями.
0: Это радио «Дача».

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
0: Николай

Радио Дача. Вы слушаете 105.6 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 400313. Для слушателей старше 16 лет.

Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 7763457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Радио Дача.
1: Вы слушаете 105.6 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 400313.
2: Для слушателей старше 16 лет.

Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 776-3457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
1: Удачные песни. Радио «Удача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Михаил Шуфутинский.

0: Киркоров. Легендарные артисты, любимые хиты, и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Работа летом может нанести вред вашему лету.
0: Это радио «Дача».

0: Радио «Дача».
1: Вы слушаете 105.6 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 400313.
2: Для слушателей старше 16 лет.

Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Радио Дача.
1: Вы слушаете 105.6 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 400313.
2: Для слушателей старше 16 лет.

Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Проверьте здоровье в Helix и Helix Light. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов.

0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Олег Газманов.
3: Ай-яй-яй.

Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 776-3457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.